Запомните одну простую вещь. Существует только обряд бракосочетания. Обряда развода нет. Поэтому мы можем жить отдельно, можем расстаться, но изменять мы уже не можем. Поэтому нужно думать столько при создании брака, чтобы потом всю жизнь в этом браке находиться. То, что мы сами совершили какую-то глупость, мы должны за эту глупость расплачиваться. Эта глупость и эта расплата очень хорошая, потому что она нам помогает развиваться. Это расплата верности. Верность очень хорошая качество. Поэтому неважно, какой у нас брак, хороший или плохой, получился он или нет, если мы себя ведем правильно и просто сохраняем верность, мы получаем 100% благо от этой ситуации. Понимаете? Поэтому для разумного человека любой брак – это 100% хорошая ситуация, потому что он через верность развивает в себе самые лучшие качества. Поэтому что бы ни происходило, вам абсолютно все равно. Вы просто сохраняете свою верность и развиваете в себе лучшие качества человека. Если вы начинаете действовать во зло, он так же, и я ему так же. Соответственно, мы получаем все негативные качества человека. Зачем они нужны? Потому что во зло, это значит, мы тут же развиваем в себе все минусы, которые только у нас есть. Поэтому задача-то какая в человеческой жизни? Это не 654 раза прозаниматься сексом. Или 10654 раз. Но задача человеческой жизни – это заглушить себе все минусы, развить себе все плюсы. Потому что в конце концов сексуальная активность очень быстро закончится. Очень быстро. Не заметите, как она быстро закончится. И что потом? А потом уже поздно развивать позитивные качества. Потому что силы для борьбы с собой в молодости – это сила, она в молодости. Поэтому монашество, оно с юности начинается, да, вот эта духовность с юности, потому что есть силы, чтобы бороться с собой. Потому что мы на самом деле сильны, эти силы равны, я борюсь с собой. Силы-то равны. Представляете, с равным противником идет битва. Я борюсь с собой. Это разве легко бороться с равным противником? Это очень тяжело. С сильным легко бороться, бах тебе, дали в лоб и лежишь. С слабым тоже легко, ему дал в лоб, он лежит. Но когда абсолютно равные противники, я борьбой занимался, классической. Понимаете? Фактически вот просто, да, вот, ну, просто обнимаешься фактически. То есть борьба превращается в обнимание. Просто обнимаешься. Все это время равные силы, ничего сделать невозможно. Абсолютно равные силы. С собой бороться надо тогда, когда есть силы. Эти силы есть в молодости. А для того, чтобы победить, необходимо на свою сторону еще одного человека пригласить. Называется учитель. И так как в этом случае будет перевес, мы сможем над собой победить. Но в старости в чем проблема? Вот в том, что реальных физических сил даже нет. То есть просто нет физических сил, просто хочется все время отдыхать. То есть тело уже разваливается. Тело уже разваливается, а хочется всего много. Хочется работы над собой, хочется какой-то активности. А сил уже нет реальных. И поэтому очень трудно. Поэтому чем раньше, тем лучше. И поэтому семейная жизнь, неважно, как она сложилась там философски, физиологически или еще как-то, но если человек сохраняет верность семейной жизни, несмотря ни на что, он выходит из семьи почти святым. То есть семья становится подготовкой к святости. Сократ говорил, женись, мой друг, в любом случае. Или если жена будет хорошая, станешь счастливым. Если жена будет плохая, станешь хорошим философом. В любом случае позитивно. Хорошему человеку везде хорошо. Поэтому наша задача в любом случае вырабатывать в себе позитивные качества характера. То есть какая-то ситуация возникает. Мы должны сосредоточиться и понять, какое качество характера хочет выработать во мне эта ситуация. И мы должны искать позитивное качество характера. Мы находим это позитивное качество характера. Если мы не можем найти какое, мы должны выбирать терпение. Потому что терпение – одно из самых главных качеств развитого человека. Потому что терпение к чему приводит? К смирению. Естественным образом. Поэтому, если мы любую ситуацию терпим, это нас развивает на эти 100%, на все 100%. Если можем еще какое-то качество увидеть, которое у нас вырабатывается, мы еще его по ходу разовьем. Поэтому для разумного человека, чем тяжелее ситуация, тем больше он радуется. Потому что он может прорыв создать в своей жизни. Реальный прорыв, целый скачок. Потому что если он это вытерпел, то это скачок. Вы ощущали после очень тяжелых ситуаций легкость? Легкость. Потом, может быть, несколько лет легкость сохраняется. Когда вот ее честно прошел, честно вытерпел, вот когда честно. Вот если не честно, потом осадок остается. Да, что-то мы тут схитрили, тут вот подхимичили. Но когда честно человек проходит какую-то тяжелую ситуацию, он потом рад.

0: современная физика, например, современная наука в целом, она 400 лет назад пошла по этому пути, когда был выдвинут тезис, что мир можно описать, полагаясь только на органы чувств. Можно, наблюдая мир, вывести формулы, вывести законы и тем самым подчинить себе природу. И 400 лет человечество этим путем уже шагает. Но ситуация такая, что в данный момент в науке существует кризис. И этот кризис связан с тем, что все больше и больше дифференцируясь, все более и более новые дисциплины, отрасли в науке возникают, но понимание того, что такое вообще этот мир в целом, единой картины мира, понимание человека в этом мире, его место, оно отсутствует. Физика как-то описывает реальность, химия как-то описывает, но понимание того, кто такой человек, зачем он живет, наука этот ответ дать до сих пор не может. Более того, она в принципе на это не способна. И причина заключается в том, что наука отвечает на вопрос «как?». Вы спрашиваете, почему небо синее, а наука говорит, как оно становится синим. Да? Ответ на вопрос может дать только откровение, ответ на вопрос «зачем?». Есть такая теория систем, и эта теория утверждает, что понимание смысла системы, оно может быть дано только извне системы. Пока мы находимся в материальном мире, и мы лишены знания, мы не способны узнать, кто мы, зачем и куда двигаться. Я читал в свое время фантастический рассказ, там суть заключалась в том, что летел космический корабль, и в силу какой-то болезни люди, в общем, утратили понимание, куда они летят. Они утратили понимание, они деградировали, то есть до уровня таких первобытных людей. И представляете, рождаются дети. Летим на корабле, но понимания, что летим на корабле, нет. Есть какие-то фермы, есть какие-то там животные сбежали, они на них охотятся, да? И есть определенная культура, которая уже сложилась. Они летят на космическом корабле, но они об этом не знают. И в рамках этой культуры, вот они там родились, как они могут узнать, зачем, кто они, где они находятся и зачем они это делают? Как это может вообще произойти? Может ли это быть посредством изучения, вот в рамках, да? Вот я в космическом, внутри этого корабля, я хожу, изучаю, пытаюсь понять, по каким законам тут все развивается, да? Я полностью досконально изучил, я все знаю, как работает. Даст мне это ответ? Невозможно. Если только будет совершенно верно некоторое откровение, да? А что такое дневник? Его написал тот, кто знал. И значит, сказать может только тот, кто знает. И веды как раз говорят, что есть два пути познания – восходящий и нисходящий. Восходящий путь – это как раз вот этот путь последовательного обретения, эмпирически, шаг за шагом, по ступенькам. Мы идем и пытаемся понять этот мир, описать его. Восходящий путь его еще называют. И этот путь, он как раз приводит к тому, что появляется огромное количество мнений, моделей. Истины нет. Есть у каждого своя правда. Есть второй путь, он называется нисходящий. Нисходящий путь, он дает сразу ответ. Он говорит, как правильно. Если здесь мы ищем понимание, как правильно, да, вот смотрите, вот эти все точки, отдельные фигурки. Совершенно очевидно, что если будет сформулирован вопрос, а если это не отдельные плоские фигуры, а какая-то сложная фигура, и она одна, что это за фигура? Вот эти точки – это часть этой фигуры. Как можно узнать? Спираль. Хороший вариант.
1: Шар.
0: Сфера, да, вы имеете в виду? Угу. Но обычно говорят еще снежинка, на снежинку похоже. Теперь смотрите, если вот эта часть зала говорит, что это снежинка, а вот эта часть зала говорит, что это спираль, да? И мы идем обычным путем классической науки. Каким образом вы можете договориться? Вот объясните им, что это снежинка. Как вы можете это доказать? Ну вы рисуете, говорит, смотрите, снежинка, неужели ты не понимаешь? Они говорят, нет, у меня спираль. Говорит, ну что ты такой тупой, ну посмотри, вот разные снежинки можно нарисовать. Третье мнение, ну я приду и скажу, что это слон. Что изменится? Будет у каждого своя правда. Да. Но при этом фигура же есть, если даже мы о ней не знаем пока.
1: А есть такая теория, что если люди правы, то нужно выстроиться в конце каждого, обязательно.
0: Вы думаете, это даст истину? Представьте, собираются люди, и каждый говорит свое понимание того, кто такой Бог и зачем мы живем. Потом мы это все собираем, пересекаем и находим какую-то... Вот. Это будет ответом? Очевидно, что несостоятельно. Ответ есть. И как его можно узнать? Только спросив у того, кто знает. И в данном случае, смотрите, как интересно. В данном случае, если звучит только слово «шабда». «Шабда» на санскрите означает «смысл», «звук», «истина», «откровение». В данном случае это «откровение», потому что он дает понимание происходящего. И это всего лишь одно слово «додекаэдр». Знаете, такая фигура есть? Это 12-гранник такой красивый, платонового тела. 12 пятиугольников, соединенные в красивую фигуру. Если, смотрите, мы сейчас не пойдем дальше, мы остановимся, и вы пойдете в интернет, залезете, посмотрите.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой.

прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

говорится, что процесс усвоения знаний, он подобен процессу усвоения пищи. Знание – та же пища, только такая тонкая пища. И вот смотрите, в случае усвоения пищи этот процесс должен пройти через разные этапы. Первый процесс, первый этап – это пища должна оказаться внутри нас. Мы кладем ее себе в рот. Вот. Это подобно тому, что мы что-то услышали и что-то там немножко запомнили. Но это первый этап. Скажите, если вы пищу положили в рот, означает ли это, что процесс закончен? Нет, это только начало. Это было бы странно. Знаете, вы так положили пищу в рот, и все, вот да, я уже поел. И ходите там с набитым ртом, да, все, все. Выполнен долг относительно завтрака и обеда, у меня пища во рту, вот, я выполнил то, что я должен был делать. Никто же так не делает. У нас есть понимание, что дальше, смотрите, что происходит. Усилия нужны какие? Разжевать. И если кто-то пищу вам приготовил, это в данном случае его ответственность. Как-то отсервировал стол, преподнес ее вам. Да, это задача преподавателя или повара, официанта. Они должны создать хороший продукт. Они его создали. Но когда пища оказалась у нас во рту, смотрите, здесь ответственность повара уже заканчивается. И начинается исключительно ответственность того, кто ест. То есть он жует. Какие-то усилия должны быть. А в случае переваривания пищи, смотрите, большая часть усилий, они такие бессознательные. Здесь чисто такие механизмы тела работают. То есть включается огонь пищеварения. Ну, челюстями еще нужно двигать, здесь мы как-то свое сознание подключаем. Но там уже в животе, смотрите, никаких наших усилий. Мы же не уговариваем свой желудок. Ну, давай, давай, постарайся. Как-то надо какую-то кнопку нажать, чтобы там запустилось. Хотя иногда мы это делаем, там нужно, я не знаю, какой-то минеральной воды попить, чтобы это лучше переваривалось и что-то еще сделать. Но в основном процесс идет бессознательно. Вырабатывается энергия. И опять, смотрите, перед нами уже опять стоит вот теперь уже осознанный выбор. Куда эту энергию потратить? А то же самое с процессом усвоения знания. Если мы его только услышали, запомнили что-то, то есть знание оказалось внутри нас, это только начало процесса. Пожалуйста, помните этот пример с пищей, которая оказалась во рту. Если вы просто что-то послушали, даже себе в конспект записали, пока ничего не произошло. Ну просто да, что-то оказалось внутри вас. Вопрос в том, что с этим будет дальше. То есть, смотрите, два ключевых момента, на которые нужно обратить внимание. Первый момент – обдумывает ли человек это знание? То есть, соотносит ли он его со своей жизнью? Вот здесь я могу его применить, вот здесь могу применить, вот здесь также есть нужда в том, чтобы применить это знание. Это называется размышление. И второе – это уже сами поступки, когда человек начинает совершать поступки. Причем поступки не всегда будут радостные, потому что здесь нужны какие-то усилия. Вы преодолеваете какие-то свои стереотипы, вы преодолеваете непонимание других людей и что-то еще. Смотрите, поступки – это работа серьезная.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: miłe z Bogiem. Всего самое лучшее. Всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мой лекс.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше –

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот. Задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох. Расслабьте живот. Выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий с миром.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

Все русские сказки нашел также в Ведах. Купил книжку для дочери на английском языке, какие-то истории там стал переводить, нашел там все русские сказки, эпизоды русских сказок, все. Один к одному. Суть та же самая. Делаешь добро, добро получаешь. Это не миф. Это реальность. Это наука. Закодированная наука. Поэтому я расскажу сказку вам сегодня. Про репку. Это новая сказка совершенно. Для современного мира. Посадил дед репку. Помните? Это новая сказка вообще. Ну, она не новая, конечно, но смысл, помните? Смысл в чем этой сказки? А еще есть более сложная сказка, я потом ее расскажу. Дед, значит, репку посадил, и выросла репка большая-пребольшая. И дед тянет, потянет, вытянуть не может. Следите внимательно за сутью. Непростая сказка. Там есть ведическое знание. Тогда он позвал бабку. Бабка за детку, детка за репку. Так тянут вместе. Не могут вытянуть. Бабка позвала внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Ну, тогда внучка догадалась, позвала жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Жучка кошку позвала. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку и тянут. Не могут вытянуть. Кошка пригласила мышку. Такую. Сегодня ночью она к нам приходила. Прогрызла в чемодане дырку, взяла все, что нужно, и была такова. Такая мышка. Вот она ее позвала. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, и вытащили. О чем эта сказка? Вот, вот. Вот пока мы все вместе это не сделаем, ничего не произойдет. Правильно, правильно, правильно. Наша жизнь зависит от маленькой мышки, оказывается. Не то, что вот я тут детка, и достаточно этого. Я сам с репкой справлюсь. Я ее посадил, я ее убью. Нет, нет, нет, вы не справитесь. Вы можете что-то создать в этом мире, например. Вы сильный человек, заработать, построить что-то, создать целое предприятие. Но если оно не будет поддерживаться всеми людьми, которые там работают, даже маленькими, все провалится. Нет личного успеха в Ведах, в культуре. Это только общественное понятие. Это можем сделать только вместе. Дети ссорились, пятеро детей у отца, и он очень беспокоился. Что же с ними будет, когда я вообще уйду, умру, они же тут передерутся все. Он позвал их всех и сказал, так, принесите мешок хвороста сюда. Они ушли и принесли мешок хвороста. Вот отец, что хотел. Ну, теперь сломайте мешок хвороста. Вот ты старший, первый давай, отец. Ну, трудно, но попробуй. Невозможно мешок хвороста сломать. Все попробовали. А я покажу, как это можно сделать. Он достал по одной хворостине и легко ломал. Вот так это все происходит. Вот как все деградирует. Вот так. Будьте вместе всегда. Имейте одну цель жизни. Помните золотые стандарты. Стремитесь к ним. Все будет хорошо.

Любой человек, он для этого предназначен. Для мудрости и любви. Не для агрессии. Не для лжи. Не для болезней. Не для разводов. Не для выяснения отношений. Не для потери своей духовной энергии, а чтобы как раз увеличить. За эту короткую жизнь человек может постичь все, говорится. Это большое преимущество нашей жизни. Но как? Если бы мы жили с вами 5000 лет, мы бы знали, вот Веды записал вес этого, мы сами жили тогда, видели, например. Правда? Мы бы могли помнить, как аватары приходили сюда, как планета менялась, как юга сменялась другой югой, что все, что написано. Это мы были бы свидетелями, и было бы легко принять все это. Но мы мало живем, и почему же нам не дан этот срок жизни, чтобы вести знания большие? Вы знаете почему? Отгадайте. Почему условия таковы, что мы должны жить всего несколько десятков лет? И за это время постичь все, а не больше. Ну уж для обретения знаний могли бы выделить больше времени. Но что такое 50 лет? 50 лет человек что-то только начинает понимать в жизни. А он уже фактически не жилец в наше время. В 20 лет, извините, простите меня, но это невозможно что-то понять в жизни. С таким опытом. 10-15 лет не шутите с ним. Ну хотя бы лет 90 поживите, ну что-то увидеть, ну хоть что-то увидеть. Конечно, мы сейчас видим в основном деградацию общества, вот эти все перемены какие-то, нас шокирующие часто. А нам нужен даже опыт позитивный. Дело в том, описывается, что человек на Земле – это существо, которое стремится к славе. Очень сильно желанное слово. И если он обретает хоть какие-то знания, или богатство, или власть, он сильно этим гордится. Представьте, какая была бы гордость людей, если бы они жили долго, бы накапливали много богатства. А гордость означает, они бы были врагами друг друга, все эти великие. Поэтому метод познания другой, не на опыте своем, а на принятии авторитета. Это означает, что вы должны быть смиренны, когда получаете великие знания. Такое условие ставится. Потому что без смирения прогресс невозможен. Причина этого вот развития века Кали именно гордость ложная. Гордыня, смертный грех. Поэтому говорите, что если ты хочешь получить знания, Тадвитти пранипадана, пари прашнина севу, пати шерти, тягина, гянина стату, даршина ахи, санскрит, древний санскрит, иди к гуру, учителю, и спроси его. Ну, я могу спросить ответ. А почему именно спросить нужно гуру? Я могу прочитать в книге. Сам. Вот это сам слово, оно очень опасно. Это тоже полезно читать книги, безусловно. Но пока мы не получим это как наставление для нас, мы не станем смиренными. Будем гордыми, начитанными людьми, информированными дальше. Что сейчас есть? Много информации, много иллюзий знания. Люди спорят об этой информации постоянно. Не соглашаются друг с другом, потому что они все горды. Чем выше образование, тем выше гордость человека современного. Поэтому метод ведический совершенно иной. Хочешь получить знания, иди к гуру. Не просто спроси, ты должен услужить и почитать его еще. И спрашивать его. Вот пока ты не знаешь такое положение, вот пока ты руки вниз не поставишь, тебе ничего не положат. Ты не можешь так просить подаяния. Вот так нужно просить подаяния, вниз нужно склониться. Тогда ты можешь получить плод много, зависит от твоих как бы, качеств. Мы, собственно, как попрошайки должны вести себя, потому что получить знание другим путем для нас нет возможности. Как говорил Христос, стучите и откроют вам. Ищите и найдете. Так говорю. И просящему хлеба камень в руку не положит. Вас не обманут, если вы искренне. Это все говорили пророки, это написано в Ведах об этом процессе познания. Поэтому за буквально какие-то 10 лет человек может обрести все. Это просто невозможно себе представить. За какие-то 10 лет, даже меньше, может кто-то больше, я не знаю, по-разному. От характера еще зависит, от решимости зависит также человека. Но за эту короткую жизнь можно обрести такие богатства. Это земляне.

любовь – это когда нет никаких причин, чтобы оставаться вместе, а мы все равно остаемся вместе. Вы можете заметить, у многих сейчас это состояние любви присутствует. И это тоже любовь. И это и есть настоящая любовь. Потому что когда есть причины, чтобы вместе оставаться, и мы вместе остаемся, это не любовь, в общем-то. Это выгодная позиция. Это бизнес. Это попытка решать свои проблемы. Когда есть причины, чтобы быть вместе. Настоящая любовь. Когда нет причин, чтобы быть вместе, а мы остаемся вместе. Вот это действительно любовь. Вот в этом случае можно сказать, что они любят друг друга. Поэтому о любви можно говорить где-то примерно после 21 года совместной жизни. Первые 21 год – это все равно в какой-то мере бизнес. То есть мы пытаемся что-то получить друг от друга, требовать друг от друга, выжать что-то друг из друга, заставить быть роботом, подстроить под себя. Через 20 лет становится понятно, невозможно. Ничего не получается. Поэтому либо мы любим друг друга и живем дальше еще 30 лет, либо мы начинаем сходить с ума и думать, вот, моя жизнь не удалась, я неудачник. И во всякие приключения начинаем пускаться, что, конечно же, не путь. Так что любовь – это некоторое... Как вы видите, изначальное состояние прохождения через кризисы. Любовь подразумевает в себе прохождение через кризис. Любовь – это готовность быть вместе при любом стечении обстоятельств. Очень важный момент. Какие бы обстоятельства ни были, мы все равно продолжаем быть вместе. А не любовь или вражда – это поиск любых причин для того, чтобы расстаться. Вот это не любовь. Вот это вражда. Вот это война. Вроде бы сначала все испытывают любовь. Но то, что такой процент распада в семье, говорит о том, что это может быть и не любовь была, может быть мы не разобрались, может это была влюбленность. Или, может, это было вожделение? И чем отличается любовь от влюбленности? Любовь – это, как мы с вами выяснили, философское понятие. Поэтому любовь всегда основана на философии любви. То есть любящий человек должен понимать, что такое любовь. Он должен понимать концепцию любви. То есть, как мы с вами говорили, если говоришь, что любишь, объясни, что философски означает это слово. Не можешь – значит, это не любовь. Значит, это либо вожделение, либо влюбленность, либо что-то другое. Любить сложно, потому что любовь – это знание. Знание нужно получать, его нужно проверять, нужно даже экзамены сдавать. Влюбленность основана на чувствах. Чувство – очень коварная вещь. Нравится, не нравится. Они могут взять и пропасть просто в любой момент. Вчера нравилось, сегодня уже не нравится. Вчера нравилось клубничное варенье. Так его объелся от радости, что сегодня уже от него тошнит. Чувства – коварная вещь. Чувства нас все время подводят. Все время от них какие-то проблемы. А вот философия более стабильная. Философия – это наши принципы, это наше мировосприятие. Она не пропадает. Она тоже может меняться, но она все равно остается в своих рамках. Так что без философии семьи нам не возродить институт семьи.

Митхили жил один такой великий царь. И в этом царстве его жили двое друзей. Один был бедный, а другой был ученый. Интересное такое сочетание. А царя звали Видехи. Кто знает немножко хинди или немножко санскрит, он знает, что Видехи, Дехи значит тело, а Видехи значит без тела. Так звали царя. И эти двое друзей, они размышляли. Но почему у царя такое странное имя? Видехи, бестелесный. Они размышляли, этот ученый, его друг, он сказал, давай пойдем к царю и сами спросим. А нищий сказал, а может быть не надо, может быть не стоит, все-таки цари стоит только обидеть сразу, секир башка. Он так не хотел. Но в конце концов они пошли вдвоем, они зашли к царю, и как только они зашли к царю, их сразу схватила стража вот так за плечи, и так, таким образом привели к царю. И этот человек, бедный друг, он сказал, я ж тебе говорил, не надо было вообще сюда идти, вот видишь, сейчас попали в переделку. Ученый говорит, все нормально, сейчас разберемся. И он задал вопрос царю. Он сказал, о царь, скажи, пожалуйста, почему тебя назвали Видехи? Почему тебя зовут Видехи, то есть бестелесным? И как только он это сказал, царь сказал, заточить их в темницу и на следующий день повесить. Сразу затряслись, испугались, их забрали, посадили в темницу и утром должны были казнить. И царь Видехи, он распорядился, чтобы им давали явства прекрасные, давали женщин, к ним приносили эти подносы самой изысканной пищи, но есть они не могли. Пищеварение отказало, страх переполнил все их тело. Знаете, когда вы боитесь, вообще даже есть помыслов нет. Даже самые вкусные вещи, они просто нам невкусны. После этого к ним в темницу приглашали прекрасных девушек, которые танцевали. Они не могли на них смотреть. Они боялись. Вот этот страх, он переполнял их. Они не знали, что делать. Они думали, завтра нам придется умереть. Завтра будет смерть. Нас повесят. Из-за какой-то глупости. И на следующее утро достали из темницы и привели к царю. И они оба кинулись на колени и сказали, царь, о, прости нас, мы глупые люди. Пожалуйста, смягчи хоть чуть-чуть свое наказание. Мы готовы страдать, но не так сильно. Сделай что-нибудь. И тогда царь, он сказал, хорошо, хорошо. И он щелкнул пальцами. В этот момент принесли два больших, огромных кувшина, золотых кувшина с маслом. И он сказал, вы должны поставить себе на голову эти кувшины и в сопровождении охраны пройти через весь город Митхилу. Если вы знаете, город Митхил, он очень большой город. Если хотя бы одна капля упадет этого масла на землю, сразу же охранник вам голову с плеч. Представляете, какой царь хороший, Видехи. И поставили им эти кувшины, они были благодарны такой судьбе. Они с радостью поставили тяжелейшие кувшины с этим маслом. И это масло, они шли по городу в сопровождении охраны. И не дай бог, чтобы одна капля упала. Они шли, не замечая ничего вокруг. Ноги их не стали сильными сразу. От адреналина, от страха от этого. И они прошли все расстояние. Они пришли обратно, поставили эти кувшины и думали, ну, слава богу. И царь их тогда начал спрашивать. «Скажите, пожалуйста, о чем вы думали, когда были в тюрьме?» Он говорит, ну как, мы думали о смерти, мы думали, что вот смерть придет, что она уже рядом, и мы не могли ни есть, ни пить. Тогда второй вопрос он задал, что вы видели в городе, когда шли с этими? Они пытались вспомнить, что они там видели, а город-то густо населен, там то циркачи прыгают, то торговцы. Они говорят, мы особо так ничего не заметили, мы ходили и ничего особо не видели. И царь сказал, вот так и я, хотя я царь, и у меня все есть, этим всем я не наслаждаюсь. Потому что понимаю, что все вот это, все, что у меня есть, все, что меня окружает, это осад или временно и приходящее. Все, что это есть, это осад. И вы боялись уронить хотя бы одну капелю масла. Так же я боюсь хотя бы на миг забыть о Боге. Потому что как только я забуду о Боге, то придет моя смерть. Вот так этот царь, он сказал и объяснил этим двум людям, почему его зовут Видехи. Он как бы в теле, но на самом деле бестелесный. Он не наслаждает свое вот это тело, потому что понимает, что мы на самом деле...

понимание природы лени. Это отсутствие видения будущего. Отчего я ленюсь? Потому что я не вижу перспективы. Мне не хочется ничего делать, потому что я понимаю, что всему этому придет конец. Основная философская причина лени – это непонимание вечной природы своей души. Я не хочу ничего делать, потому что не вижу, как это все останется со мной. Я не вижу разницы между временной и вечной природой. Поэтому, изучая отличие вечности от временности, изучая отличие духа от материи, понимая свою вечную природу, я начинаю осознавать, что духовная деятельность, деятельность, направленная на служение Богу и Его детям, она остается со мной навсегда. Ее невозможно уничтожить ничем. Это самое лучшее вложение. Любая духовная деятельность, любое духовное усилие, оно остается с нами навсегда. Ничто не может ее разрушить. Никак, никаким образом. Это наш вечный вклад. Это самый лучший счет в банке. Банк духовной жизни. И когда я это понимаю и вижу отличие духовной деятельности от материальной деятельности. Материальная деятельность – это эгоистичная деятельность, когда я действую только для себя. Либо расширенный эгоизм там, для своей семьи или страны. Духовная деятельность – когда я действую на благо всех живых существ. На благо абсолютной истины. И когда я понимаю, что это дает вечный результат, то он не может быть уничтожен. Когда я понимаю, что поливая корень дерева, я доставляю воду ко всем листочкам этого дерева, что, совершая духовную деятельность, я приношу благо всем живым существам этого мира, у меня появляется огромное вдохновение. Лень естественным образом уходит. То есть лень – это бесперспективность. Это результат бесперспективности. Если человек не узнает о духовной жизни, то рано или поздно к нему приходит кризис средних лет. Вот это депрессивное состояние. Зачем я вообще живу? Кому это все надо? Кто этим воспользуется? Все будет разрушено. Это, конечно, такое безвыходное состояние, очень депрессивное состояние. Поэтому появляется алкоголизм, появляется наркомания, суицид. Поэтому все в наших руках. То есть это, как мы говорили, опять-таки наше мировосприятие. Лень – это признак того, что ни мое сознание, ни мое тело не видит перспективы в движении вперед. Не видно. Как если снегопад идет, и водитель не видит дороги, он просто останавливается. Потому что не видно, не видно. Ехать невозможно. Но если мы получили видение, видим, что впереди, вперед, можно ехать, хорошая видимость. Поэтому видение, приходящее от образования, дает великий энтузиазм. Человек может горы свернуть, один человек может весь мир перевернуть. Но у него должно быть видение, у него должно быть это вдохновение от видения. Он должен быть действительно духовно образован. Это важная часть. А мы сейчас продаем диваны. Очень хороший бизнес – продавать диваны.

причина демографической катастрофы в России – это алкоголь. Это стоящая за алкоголем алкогольная мафия и политика власти, которая, говоря о демографической катастрофе, в упор не хочет видеть самую страшную составляющую этой катастрофы – это алкоголизацию молодежи. Казалось бы, процент рождения дефективных детей должен быть связан как-то с кривой рождаемости, да? Ну, рождаются дети, часть дефективных, все вроде логично. А нет, выяснилось, что рождение дефективных детей на 97% обусловлено алкогольной кривой. Судите сами, в 65-м году пили 6 литров, процент дефективных детей составлял 8%. В 80-м году вдвое вырос алкогольный рынок, вдвое вырос процент дефективных детей, 16,5%. Застабилизировали алкоголь, застабилизировалось рождение дефективных детей. И вдруг в 85-88 году в Российской Федерации произошло чудо. Чудо просто произошло. Процент родившихся дефективных детей составил менее 0,5%. 32 раза сократилось рождение дефективных детей. Мы поначалу не поверили. Но казалось бы, в 2 раза сократили алкоголь, оно бы к 8 должно вернуться. А оно менее 0,5%. Но когда мы проанализировали ход антиалкогольной кампании 85-88 года, мы выяснили, что отрезвление в первую очередь задело именно молодежь. Именно молодежь совершенно спокойно вся перешла на трезвый образ жизни. Молодежь не ломилась в этих очередях за водкой, которыми алкогольная мафия до сегодняшнего дня пугает обывателя. И молодежь нарожала абсолютно здоровое потомство. Вот эти дети рождения 85-88 года – это последняя генетическая надежда русского народа. Вот этих детей погнали за клинским пивом. Их генофонд решили уничтожить этим клинским пивом. Ну а как только начали накачивать страну алкоголем, процент дефективных детей полетел вверх. По официальным данным, в 98 году детей с отклонениями от нормы, дефективных, в Российской Федерации родилось 37%, 98 год. А в таких самых пьяных регионах, как Новокузнецк, цифра уже перевалила за 50. Таким образом, главная причина дебилизации нашего общества – это алкоголь, это стоящая за алкоголем алкогольная мафия и политика власти, которая начала стимулировать рождаемость, не решив самую страшную проблему – алкоголизацию молодежи. Ну как можно стимулировать рождаемость в обществе, где в Москве каждая вторая девка идет с банкой пива и с сигаретой в зубах? Ну как это стимулировать рождение дебилов? Вы отрезвите молодежь. Она сама нарожает здоровых детей. Мы долго боролись за то, чтобы материнский капитал оттянуть как можно дальше от момента рождения ребенка. Ведь что же поначалу предлагали? Родил второго ребенка на 200 тысяч. Что бы было? Да все бы алкоголики по второму нарожали, тут же 200 тысяч на пропой. А что с этими детьми делать дальше-то? Куда их девать? Я еще раз говорю, отрезвите молодежь. Она сама без всяких материнских капиталов нарожает детей. А знаете, почему я это говорю? Да потому что с высоты своих прожитых лет, я вам, молодые люди, должен сказать, что одно из самых величайших счастья в жизни человека – это его дети. И только бутылка это счастье у человека может затмить, либо отобрать насовсем. Проблема страшная. Причем это проблема русских областей. Это проблема северных областей России. Нет подобной проблемы на Кавказе. Нет такой проблемы в Дагестане. Пытались об этом говорить, сидят, плечами жмут, понять не могут. Про что вы говорите? Я взял данные о смертности в разных регионах России за 2004 год. Открытые данные, хоть сейчас откройте интернет, найдете. Самый высокий уровень смертности в 2004 году оказался в самой пьяной Ярославской области – 20,7 на тысячу. А самый низкий уровень смертности в 2004 году знаете, где был? Никто даже поверить не может. С учетом убитых в Чеченской Республике – 3,8 на тысячу. Я хочу у вас спросить, а где у нас сегодня идет война? В Чечне или в Ярославская область. В Ярославской области в расчете на тысячу людей убивают в 6 раз больше, чем в Чечне. А Чечня, Ингушетия, Дагестан возродили трезвые мусульманские обычаи. У них семьи, в семьях по 7, по 8, по 10 детей. Да дети-то у них какие здоровые, вы посмотрите. В Чечне после войны ни одного детского дома. Всех сирот по семьям разобрали. У нас переполнены детские дома социальными сиротами. 98% детей в этих наших детских домах – дети алкоголиков.

попытка обрести какой-то результат, причем любой ценой, называется эксплуатацией. И у нас у всех есть эта склонность эксплуатировать других людей, эксплуатировать предметы, которые у нас есть. У всех же есть желание поэксплуатировать и ничего не вкладывать, правильно? И две этих силы борются в нас. С одной стороны, у нас есть любовь, и любовь значит вкладывать. Вкладывать себя, вкладывать свою энергию, свою силу, еще что-то. Куда-то вовне себя. Вот. Но эксплуатация – это нечто самоочевидное. И мы очень часто пытаемся эксплуатировать ситуацию, вещи, предметы, финансы, все, что у нас есть, и не понимаем, почему в конце концов результаты снижаются. Это относится ко всему. У нас могут быть ресурсы финансовые, могут быть физические, могут быть человеческие. Пожалуйста, поднимите руку, кто эксплуатирует свое физическое тело, которое нам дано, недостаточно вкладывая в него. Пока работает, надо же пользоваться, правильно? Это называется эксплуатацией. Человек доводит себя до непонятного состояния, а потом говорит, а что это вообще? Бог плохой. Правильно? Ясное дело, кто виноват? Кто реально? Есть хороший и другой вариант этого нарушения этого баланса, он отражен в русской поговорке. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так, пока что-то не случится, мы эксплуатируем все то, что есть, не вкладывая. Другая вещь, вполне реальная, очевидная и доступная нам с вами, это человеческие ресурсы какие-то. Отношения с людьми способны приносить нам огромное количество золотых яиц. Они могут сделать нас счастливыми, они могут принести нам много радости. Но как часто мы хотим от людей что-то получить и не хотим в них ничего вкладывать. Правильно? Часто люди не понимают, они живут друг с другом или там на работе находятся друг с другом. И вроде не понимают, а почему отношения это портятся, не складываются, а по простой причине. Потому что мы ничего не вкладывали в эти отношения. Потому что мы ничего не вкладывали в этого человека. И это не такая простая вещь. Это не вопрос какой-то, опять же, техники. Иногда мы слышим об этом, что мы не вкладываем в других людей. Мы думаем, что им надо-то? Я буду вкладывать. Что надо? Улыбаться? Вылыбаться. Буду деньги им давать? Буду деньги давать. Так. Иногда люди, у них, они чувствуют, что отношения рушатся. Почему рушатся? Потому что мы не вкладывали в эти отношения, эксплуатировали. Нагло, грубо, просто эксплуатировали. Брали от другого человека то, что нам нужно, не пытаясь давать то, что нужно ему, не пытаясь даже понять то, что нужно ему. При первых звоночках, когда появляются какие-то признаки того, что отношения рушатся, мы думаем, ну все понятно, ладно, надо ему что-то дать. С женой поссорились, да, жена сказала, ты мне уже 3 года цветов не дарил. Да возьми, да, ну, не жалко. Так. Но баланс, о котором говорит здесь господин Кови, и еще раз, у него есть очень глубокая духовная природа, она заключается в глубинном понимании того, что на самом деле мне важнее вкладывать, чем получать. До тех пор, пока у меня не будет этого понимания, что по природе-то своей человек отдающее существо. Что настоящее счастье мы испытываем, когда мы отдаем и вкладываем.

0: семье – это вообще социальный договор. То есть двое людей встречаются, как в бизнесе, и договариваются, как они вместе будут жить. Ну, знаете, бизнесмены встречаются, и что они делают?
1: Заключают договор.
0: А что там в договоре?
2: Права и обязанности сторон.
0: Да, ответственность, права и обязанности, ответственность сторон. То есть вот когда вы встречаетесь с молодым человеком или вы встречаетесь с молодой девушкой, у вас такой процесс был? Вы обговорили это все? Вы знаете, какая проблема возникает в бизнесе, когда договора нет?
3: Ожидания нет ответственности.
0: То есть, во-первых, одна сторона ожидает, что будет другая делать, то есть она идет в договор с некой вот, ну, как бы своей установкой, да, а вторая с другой. И так когда они не прояснили вообще о чем, то получается, в общем, как получается. Ну, в российской действительности. А потом такие люди приходят в суд и начинают пытаться доказывать, да, там что-то. Пытаться, и в итоге никто не может рассудить, кто прав, кто виноват. В традиционной раньше культуре такого вопроса не стояло договора, потому что, в общем, как бы условия брака, они были очевидны, потому что, ну вот, например, там, крестьянский мальчик, он рос в крестьянской семье, например, и он видел на своих глазах, как мама и папа, все остальные, ну, соседи, они следовали, в принципе, одним и тем же, как бы, стандартным движением. То есть крестьянин уходил в поле, муж, жена там носила воду, как бы готовила есть, кормила скотину, и все понятно. То есть было очевидно, что если он вырастал, он должен был делать, и из этой же деревни девушка, как бы, или соседи деревни, всем было понятно, что нужно делать. То есть, и, как правило, люди, мы немножко романтизируем прошлое, но если по правде вам сказать, то вообще-то свободы раньше в феодальном обществе практически не было. То есть, если вы родились в крестьянской семье, ваше предназначение, ваша судьба была связана с крестьянством. Если вы родились в семье сапожников, то вы, ну, скорее всего, сапожником навсегда и остались. Вот. То есть, ну, как бы, вот этот момент, связанный с романтической любовью, с выбором партнера, это достояние только современной эпохи. Раньше, мы немножко романтизируем вот эти вот все архаичные, прошлые отношения. Мы говорим, ну вот, раньше семьи были крепче, раньше традиционная культура была. Ну, давайте начнем с того, что, в общем-то, раньше, девушка не выбирала самостоятельно себе мужа. Начнем с того. В некоторых восточных странах это до сих пор есть, в Казахстане, например. Там до сих пор есть много случаев, то есть когда традиционно, когда девушка просто замуж выдает родителей и все.
3: Продают.
0: Я не говорю про то, что выдают, потому что считалось, ну, считается, что родителям виднее. И это любопытная вещь о том, как они живут потом в этих семьях. То есть мы говорим, нет любви там. Вот была бы какая-то влюбленность, а потом любовь прошла, я пошла дальше. Искать любовь. А раньше как было? Вы знаете, что в Европе разводы официально разрешены были в 1923 году? Только в прошлом веке, в начале прошлого века, еще 100 лет не прошло, а разводы официально разрешили. Викторианская эпоха в Европе была. Не были разрешены разводы.
3: Ну,

Но самое главное и самое такое целительное применение звука – это мантры считаются. Это то, что спасает от чайту. И мантра, она способна влиять на все сферы ума. Но мантры, они очень полезны только тогда, когда мы повторяем их очень многократно и постоянно. Это не так, что вы один раз их повторили и все. Мантры там, они начинают действительно влиять на ум при многотысячных повторениях. Но если вы в день повторяете 100, то в принципе иногда бывает несколько месяцев достаточно для какого-то терапевтического эффекта. Конечно, главное предназначение мантр – это способствовать воссоединению нас с Божеством. И любая какая-то привычная нам фраза, которую мы часто повторяем, она делает программу. И она и является мантрой, которая программирует наш ум. Потому что все, что мы говорим, запоминаем, повторяем регулярно, это хранится в нашем подсознании. Например, я знал одного человека, он повторял одну мантру. Через несколько лет я его встретил, он все равно ее повторял. Ну, я его просто спрашиваю, как дела, как жизнь? Он говорит, жизнь бьет ключом по голове, как это там. Жизнь как ключ бьет и всегда бьет по голове. Жизнь бьет ключом и всегда по голове, да? Так говорят. Я его встретил несколько раз, он постоянно говорил, я его встретил через несколько лет. Он повторяет фразу, как вы думаете, его жизнь за эти 3 года? Она била ключом и всегда по голове. И в прямом, кстати, смысле, у него начались головные проблемы. Человек просто ставит себе программу. И в тамосе, в невежестве повторяются мысли, слова, они полные гнева, зависти, ненависти. Не хочется их даже озвучивать. Вы понимаете их, нет? Мат, например, нецензурная речь, это речь невежества. Особенно женщинам, она может просто детей закрыть. И нет ничего более отвратительного увидеть, как женщина матерится. Старайтесь даже не слышать, кто матерится, ругает там. Да будь она там, проклятия какие-то посылает, еще что-то. Даже не слышать, это мы тоже очень скверняемся. Конечно, когда человек это говорит, это в десятки раз сильнее. Но старайтесь даже не слышать это. Прям прерывайте, можно не материться при мне. Мужчина не уважает подсознательно женщину, если он матерится, она его не останавливает. Подсознательно. А потом он ее пошлет, даже если она ему верна. Поэтому старайтесь дома соблюдать даже чистоту, если есть. Потому что в России, я знаю, распространено, нет? В раджасе мантры, в страсти, такие, мы победим, наша компания будет. Они в раджас вводят ум, но они не лечат, они в итоге приводят к тамасу, к разрушению. Сатва – это те слова, которые растворяют эго и служат развитию самоосознания. Такие мантры рождаются из любви и стремления к мудрости. Мантры – это не самогипноз, а избавление от ума, от обусловленности. Она уничтожает негативные вибрации в сфере нашего бессознательного, негативные схемы мышления, разбивая их звуком, несущим истины и энергию высшего порядка. Мантры – это орудие ума, то, что защищает ум. И мантра – это также контролирует ум и раскрывает психические силы, ситхи. До какой-то степени очень важно, если вы хотите консультировать, и у вас главное, единственное желание – это развитие божественной любви, и то вы можете тогда в какой-то степени развивать ситхи. Для каждого ситхи – это мистическое какое-то одно из совершенств. То там есть также мантры какие-то, которые развивают их. Мантры исцеляют сознание и все уровни ума. С помощью мантр можно устранить самые глубинные тенденции и впечатления. Обратите внимание, с помощью мантр можно удалить самые глубинные подсознательные.

своем, то есть я в центре, такая я-центричная система, эгоцентричная система. Я в центре. Не вижу других. Не могу оглянуться по сторонам. А если оглядываюсь, то сверху оглядываюсь. Вот я в центре. Остальные вокруг. И вместо того, чтобы любить и уважать тех, кто нам посылается судьбой, кто нам лично послан судьбой, мы начинаем оценивать их по какому-то своему критерию. Этот эгоизм создает какой-то внутренний критерий. Создает какую-то внутреннюю сетку для оценки. Хороший, плохой, свой, чужой, наш, не наш. Мы начинаем оценивать. То есть оценка — это всегда противопоставление отношениям. Если мы не хотим с кем-то отношения, мы начинаем оценивать. Только мы начали что-то оценивать, тут же отношения пропадают, исчезают. Только мы перестаем что-то оценивать, тут же отношения восстанавливаются. То есть, так вот, можно увидеть, что происходит в сознании. Это такой очень грубый материалистичный подход, который является признаком того, что мы не понимаем, как в этом мире приходит ответственность за наши собственные поступки. То есть, как мы выясняли, нам создается то окружение, в которое мы можем лучшим образом, наилучшим образом понять, что в первую очередь нужно изменить в своем сердце. И вместо того, чтобы приступить к этим изменениям, мы начинаем оценивать окружение. Поэтому с точки зрения обывателя, окружающие могут действовать достаточно грубо или даже болезненно для нашего любимого эго. Но если мы поймем, что они представляют саму идею оздоровления, саму идею излечения, то поймем, что и относиться, как мы выясняли, нужно как к врачу, как к тому, кто несет здоровье. Каждый выполняет свое дело. Он выполняет свое дело, скрывая нашу, так сказать, оболочку, оболочку за оболочкой, и добирается до самых потайных уголков нашего сердца, чтобы вытащить на свет то, что там укрылось, спряталось в прошлом, в настоящем. Хочет перейти в будущее. Если сейчас это не вытащить, это перейдет в будущее. Идет оно из прошлого, культивируется в настоящем. Если мы от этого не избавимся, перейдет в будущее, превратится в последствия. А то, насколько аккуратно

дело. Мы всегда должны помнить о том, что делать это надо с максимальной любовью, с максимальной человечностью. С максимальной человечностью и как можно приятнее. Как можно приятнее. Тогда и наш собственный путь развития станет одним сплошным удовольствием. То есть, когда мы хотим что-то сделать как лучше, мы должны это делать человечно. Иначе потом это скажется на нашей же собственной жизни.

0: Если мы поймем, что все то, что есть, все эти проявления культуры, различные обряды, которые существуют у разных народов, и вообще все, что есть в этом мире, суть отражения духовного мира, что изначальная, абсолютная форма культуры существует в духовном мире. То духовный мир тоже, в духовном мире тоже живые существа общаются друг с другом в соответствии с определенными правилами, в соответствии с определенными принципами. И духовный мир, будучи абсолютным по своей природе, имеет эту абсолютную культуру. Теперь, когда абсолютная природа духовного мира отражается в относительном мире, в Шримад-Бхагаватам сказано, в чем происходит это отражение, в чем отражается духовный мир. Кто-нибудь знает, в чем... мы знаем, что материальный мир – это искаженное отражение духовного мира. В чем отражается духовный мир, принимая вот эти вот относительные формы материального мира?
1: В воде.
0: В воде. Правильно. Но в воде желание. Когда духовный мир отражается в воде желания, в воде камы, то он принимает вот эти вот искаженные формы материального мира. И в материальном мире, соответственно, возникает относительность, потому что желание по природе своей относительно, и материальный мир тоже по природе своей относителен, и в зависимости от того, насколько изначальная культура духовного мира искажается, отражаясь в воде желания, мы получаем ту или иную форму культуры. Иначе говоря, мы можем говорить об абсолютной культуре. И все культуры, которые существуют здесь, они также могут быть поставлены в какую-то иерархическую лестницу, в зависимости от того, насколько точно, насколько верно они отражают эту изначальную абсолютную культуру духовного мира. Насколько абсолютная культура духовного мира, проникнутая духовной любовью, отражается здесь в относительном материальном мире. И в сущности, Писания дают нам как раз описание вот этой абсолютной культуры духовного мира. И все то, что содержится в священных писаниях, все эти правила, все эти принципы, которые есть в священных писаниях, предназначены для того, чтобы человек приблизился к духовному миру. Что все эти принципы культуры, которые задаются в священных писаниях, предназначены для этой единственной цели, чтобы приблизить человека. И наоборот, все то, что все остальное, все то, что противоречит принципам священных писаний, уводит человека дальше от духовного мира. Это очень простой принцип, который нужно понять. Священные писания дают нам правила, которые приближают человека к духовному миру. И все то, что противоречит принципам священных писаний, уводит. Как Кришна сам говорит в Бхагавад-гите, что «все следуют моим путем, о Партха». Все следуют моим путем. Он не говорит даже во множественном числе, он употребляет единственное число. Есть только один путь. Многие люди говорят, много путей есть. Есть один путь, есть другой путь, неважно, какими путями следовать. Кришна не говорит таким образом. Кришна говорит, есть только один путь, это мой путь. И по этому пути можно идти в одном направлении, можно идти в другом направлении. Можно приближаться по этому пути к Кришне, и можно удаляться по этому пути от Кришны. И вот эти вот принципы, это первая аксиома, которую нужно принять. Принципы священных писаний, которые есть, правила и ограничения, которые дают священные писания, предназначены для того, чтобы в конечном счете приблизить человека к Кришне. И ачарьи выделяют из этих принципов самое главное, потому что ачарьи знают культуру духовного мира. Ачарьи, многие из великих ачарьев прошлого были в духовном мире. Они знают, как себя нужно вести, строго говоря, в духовном мире. И они знают, что полезно для нас, для того, чтобы мы в конце концов приблизились к Кришне.

река говорит с камнями, ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи.

ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный и светлый, на путь чудесный и странный.

0: разум, способный определить, что следует и чего не следует делать, что следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению. Разум Гуни благости основан на опыте. Кого? В своем и того, кого, кто его ведет. Смотрите, существует четыре типа разума от природы. Высший тип разума. Нам говорят из авторитетного источника первый тип разума. Писание, например. Мы потом дадим критерии Писания со временем, но так или иначе. Писание говорят, это приведет к страданиям. Если человек от природы обладает высшим типом разума, он что делает?
1: Все, понял, не буду.
0: Второй тип разума. Писание говорят, это делать не надо. Ну, очень хочется, ну, очень просто хочется. А вдруг меня пронесет, меня лично. Всех не пронесло, но меня пронесет, да? Бах, соседа не пронесло. Ой-ой-ой, не, я не буду. Ну его нафиг. То есть сразу решимости не хватило применить, но увидел, как другие пострадали. Ну, например, человек пришел в какое-нибудь заболевание, где алкоголики там все, да? Ой, нет. Или ему показали фотографии легких курящего там и какие там струпья, язвы. Ой, нет. Да? Или показали процесс гниения мяса в этой длинной-длинной кишке. То есть просто вам разрезать ее и показать, что там выделяется, какие яды просто химические. Ой, нет, больше не ем. Да? Это второй тип разума. На чужом опыте. Увидел, что чужой опыт отрицательный. Все, все, убедили. Третий тип разума. Ну, это он. А надо было съесть мяса и венца, тогда бы так не загнило. А потом и клизмочку вогнать, и слабительное. Да? Это третий тип разума. Пока самого не стукнет. Единственное, что может остановить человека, собственный опыт. Первое – писание или, ну, авторитетный источник. Второе – чужой опыт, правильно? На чужих ошибках научился человек. Теперь на своих ошибках. Это третий тип разума. Вася своровал – посадили. По закону нельзя, не следует. Сам своровал – посадили. Все, понял, не буду. Третий тип разума. И последний. Говорят, что нельзя. Всех кругом от этого увидел, что пострадали, да. Сам страдаешь, да, продолжает делать. Четвертый тип разума. Это чистое невежество. Понятно, да? Часто мы это делаем. Но знаем, что нельзя. Ну, очень хочется. И плевать на все. Ведь страдаем, болеем, но не можем. Это разум будет невежество, да? Запутавшийся, погруженный во тьму, постоянно сбивающий человек с истинного пути. Вот это разум такой. Ну, видно же, что кругом все не так. Ну, нельзя это делать. И дело.

0: Ведорадио. В гармонии с собой. Доброго вечера, пятница. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. И никогда не поздно пойти навстречу к самому себе и заглянуть внутрь, чтобы найти ответ на вопрос, как же нам пройти кризисы, которые приходят в нашу жизнь, и для чего вообще они нам даются. В этом всем мы разбирались с вами на наших прямых эфирах по антикризисному управлению жизнью. У нас в гостях вновь Александр Лебедев, который является выпускником школы лидерства и сотрудничества с социальным психологом и практикует бхакти-йогу более 18 лет, а также имеет опыт бизнес-консультирования и ведения тренингов и семинаров по развитию soft skills. Сегодняшний наш эфир является завершающим в этой серии передач, поэтому мы решили посвятить его ответам на ваши вопросы, которые вы уже прислали, а также мы ждем их и сейчас в течение всего нашего эфира. Вы можете оставлять их на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а я же приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад вас снова

0: большинство кризисов так или иначе идут от самых глубинных наших предпосылок, от того, что мы нарушаем наши потребности души, как следствие потребности нашей психики. И поэтому это вытекает, ну, в дальнейшем в эти кризисы, да, которые мы... то есть в некие ситуации, которые в дальнейшем разбираются как кризис. Есть кризисы вкуса, есть кризисы эгоизма или отдачи, есть разные типы, мы все это обсуждали. Я буду рад ответить на ваши вопросы, на практические, теоретические, любые. И давайте тогда начнем.
1: Да, благодарю вас, Александр, за то, что мы в целом могли прикоснуться к этой теме и с духовной точки зрения в первую очередь рассмотреть ее и найти опору в тех знаниях, которые вы нам дали. А вот интересный кризис, мне кажется, проходит почти все духовные искатели, когда вступаешь на путь изменений, а твое окружение к ним не готово. Как отпустить старых друзей, когда уже интересы и образ жизни разошлись, а ты еще общаешься по привычке, но обсуждаешь только то, что может быть им интересно, как бы опускаясь до их уровня, постоянно этот внутренний страх, что если ты откроешь нового себя, тебя не поймут и посмеются.
0: Ну, значит, пока не открывайте нового себя, раз есть этот страх, это не должно быть какое-то насилие. Если у вас есть страх, ну хорошо, пока вы, я думаю, мне кажется, вы его раскроете себя, точнее, в тот момент, когда будете к этому готовы. Пока ведите себя естественно, то, что нет уже вкуса, вам хочется отпустить. Это понятно, но не торопитесь. Мне кажется, не стоит торопиться здесь. Это может быть немножко ложным отречением пока что и желанием где-то закрепиться. Ну, то есть это естественно в порядке вещей, закрепиться на каких-то новых уровнях, но это не значит, что старые отношения, старая карма, ее можно отбросить так быстро и сразу. Поэтому я посоветовал больше наполняться новым позитивным общением, новыми знакомствами, друзьями. И тогда это будет просто перевешивать. Тогда это будет перевешивать, это не будет так стягивать вас. Это старое общение. Старайтесь поддерживать эти отношения в духе отдачи, в духе служения, с тем, чтобы вы больше им отдавали, а не принимали это общение. Если вы будете отдавать, наполнять их, давать им что-то, свое общение, внимание и так далее, заботу, то это не будет вас так стягивать, если это имеет место быть на сегодня. То есть, когда мы отдаем, когда мы общаемся с людьми, мы не принимаем их в настроение. Принимаем их в настроение, когда мы открываем сердце и принимаем в настроение другого человека, то есть слушаем, сопереживаем, слушаем, проникаемся и так далее. Вот, поэтому здесь это, ну, мне кажется, не такая проблема, не такая глобальная проблема. Вот, не торопитесь, не рвите связи, потому что, знаете, есть, по-моему, Чанакья Пандита выражение, что человек бросает, там, оставляет разные виды, я уж сейчас не помню, как там дословно, разные виды отношений и людей и так далее, друзей оставляют из-за некой жадности, вожделения, что ли, да? Из-за того, что хочется чего-то лучшей жизни. То есть там есть такая вот цитата у него. Вот, поэтому не торопитесь. Мне кажется, всему свое время. Ну вот. Думаю, что так.
1: Так, спасибо большое за такой под жизнеутверждающий ответ. Действительно, нам всем хочется иметь круг людей, которые тебя поймут, но иногда на это нужно время, но обязательно он проявится. Так, вот еще интересный такой вопрос. Мы очень много говорили о том, что важно найти смысл своей жизни, предназначение, и благодаря этому можно проходить кризисы, приходящие к нам в жизнь. И как раз об этом, наверное, глобальный вопрос у нас спрашивают. А если я не осознаю миссию моей жизни, как к этому прийти и где искать?
0: Миссию в жизни я вот такое подчеркнул понимание от старших о том, что миссия жизни раскрывается в отношениях и в общении. То есть вы...

0: чем больше у вас какой-то практической задействованности, ну, то, что в санскрите называется дарма, да, обязанности и так далее, и чем больше в этом отношений разнообразных, тем больше эти отношения и обратная связь от людей будут раскрывать ваше предназначение со временем. И это не означает обязательно, что это произойдет быстро. Это может, особенно у мужчин, произойти там после 35 лет, например. И это не обязательно означает, что будет что-то глобальное, что-то очень большое, великое. Для некоторых, может быть, например, хорошая семья, дети, дать им воспитание, взрастить их и так далее. Это миссия жизни, это нормально, это хорошо. Вот. Это не значит, что мы что-то тут глобальное построим. Вот. Но мы отношения построим, это уже глобально. Мы передадим свое понимание, свое воспитание, видение жизни, философию и так далее детям. Поэтому это со временем раскрывается в отношениях. Вам дают обратную связь, вас начинают ценить за что-то, за какие-то конкретные вещи, за ваши качества, вашу личность, за то, какая вы личность, и то, какой характер, и какие качества, и что вы умеете. Все вместе, да, и вы через это раскрываете свое предназначение. Я вот сейчас 42 года, я могу сказать, что я свое предназначение только вот подошел, ну, 40 лет, наверное, примерно, где-то к 40. Даже по чакравиде, если раскрывать, то это самое раннее, наверное, это средний возраст, вот этот возраст Христа, наверное, да, это 30, там, ну, раньше 30 я не видел, это прям нужно 35, это нормально совершенно. Вот, поэтому со временем. И еще один момент, важно иметь умонастроение отдачи, служения, тогда... Именно в этом раскрывается миссия и предназначение. То есть, когда мы просто... ну, у меня были такие попытки теоретизирования, когда ты предполагаешь, вот, а хотелось бы так, а хотелось бы это, некие фантазии. Но при этом мы можем так улететь, что простые вещи не делаем. То есть, если мы не делаем практических простых вещей на работе, дома, в отношениях и так далее, не поддерживаем, не служим, то о какой миссии говорить? То есть это как если ты хочешь что-то великое сделать, начни... это очень хорошая цитата, я сейчас вспомнил. Выпускник военно-морской пехоты Америки, по-моему, он в Гарварде, если не ошибаюсь, закончил Гарвард. Он какой-то очень знаменитая личность, у него несколько войн и так далее. И в конце он... Вернее, в начале речи он говорит о том, что нужно начинать с простых, правильных вещей. Говорит, ваш успех в жизни начинается с чего? Знаете, с чего? С того, что вы встаете с утра и заправляете свою постель. Встаете в одно и то же время с утра и заправляете очень ровно свою постель. То есть с мелочей, с того, как вы... делаете мелочи или какие-то бытовые вещи, это воспитывает ум. Ум воспитывает привычки, дает привычки и формирует характер. А это уже дает в дальнейшем все остальное. Иначе о какой миссии можно говорить? Вот. Сейчас, к сожалению, есть много людей, которые в их миссии или в их вот этом поиске предназначения, я сейчас не о вас говорю, я так более расширенно пытаюсь раскрыть тему, это предназначение, оно скорее в контексте взять, а не в контексте отдать. Что бы мне хотелось, каким бы мне хотелось быть, но что бы нам, давайте подумаем, что бы мы хотели отдать, что бы мы хотели дать этому миру, людям, близким и так далее, Богу в конечном счете. Но вот в эту сторону, мне кажется, нужно смотреть. Поэтому нужно искать, получать обратную связь, советоваться с старшими, равными. Не искать что-то, может быть, глобально великого. Эта миссия должна быть соотнесена с и предназначение с вашими качествами естественными, потому что из ваших естественных качеств, которыми вы родились, они со временем раскрываются, и вы ими что-то можете сделать. Ну, то есть странно, например, если я не математик, а гуманитарий, да, ну, я, к примеру, говорю, соответственно, мечтать, потому что моей миссией будет создание каких-то теорем, и в это вложить всю жизнь. Ну, то есть это просто будет фантазией, вот, потраченное время. Но если у меня есть предрасположенности к каким-то вещам, я их культивирую со временем, и раскрывается это предназначение, я думаю, что так.
1: Да, благодарю вас за этот важный ответ. Действительно, эти принципы, они помогут прийти к естественному состоянию жизни, заложенным в нас Господом, и жить на самом деле счастливо. Спасибо, что рассказываете, делитесь собственным опытом, это тоже очень ценно. Вот еще интересный вопрос, тоже, я бы сказала, насущный. Поймала себя на том, что стала все чаще зависать в телефоне, как будто сбегаю от реальности. Не знаю, зависимость это или просто сигнал, что я в постоянном стрессе, но как можно с этим работать?
0: А зависание в телефоне, в соцсетях и так далее — это признак того, что либо переутомление разума, а именно буддхи, то, что он в санскрите называется, когда человек, разум перестает контролировать эмоции, тело и так далее, человеку просто хочется, ну, как это называется, потупить в точку. И это может быть телефон у кого-то, это может быть сериалы и так далее. Это один вариант. Второй вариант — просто недостаток каких-то целей, дофамин низкий. На нейрофизическом уровне низкий дофамин, и человеку хочется где-то подпитаться просто гормонами счастья, а хоть какими-то, да, и тогда он ищет. То есть он, жизнь не насыщена, не, как бы, не наполнена. И третий вариант — недостаток, ну, это все-таки или иначе связано, но он немножко другой — это недостаток именно отношений. То есть, например, может быть работа, она может быть тяжелая, она может быть загруженная, там есть много целей, там есть много дофамина, да, то есть перспектив, но при этом отношений близких, их может не быть, и человек лезет, ну, на автомате за контактами, скажем, за... такими виртуальными, но тем не менее отношениями. Вот, поэтому нужно подумать, вот что из этого ослабло, и в это постараться вложиться. У меня был опыт, что, как правило, это переутомление это было. Просто психологическое и переутомление на разуме. Надо чуть меньше думать и больше, особенно летом, двигаться телом на солнце, на природе. Ну, стараться, по крайней мере. Это расслабляет, быть на природе особенно.
1: Так, надо успевать. Так. Да, спасибо большое. Надо успевать ловить последние денечки лета, как бы грустно это ни звучало, но впереди у нас еще разные прекрасные сезоны, но вот сейчас гуляйте, наслаждайтесь чудесной погодой, и это всегда очень наполняет. Спасибо большое, что об этом тоже сказали. Вот еще один интересный вопрос, я бы сказала, расхожее утверждение, в котором наши слушатели сомневаются. Часто слышала, что если что-то не принимаешь в другом, значит, подавляешь это же в себе. Действительно ли это так, или бывает объективная какая-то оценка, когда тебе не нравится что-то, ты понимаешь, что это плохо?
0: Как правило, это так, но бывают исключения, когда это не означает зеркальный ответ. Это не означает, что именно это качество, например, человек проявляет гиперэмоциональность, соответственно, мы ее как бы не проявляем, и поэтому себя не принимаем таким эмоциональным, поэтому так, это не всегда вот так зеркально работает в лоб. Часто да, но не всегда. И второй момент, вторая причина — это зависть. То есть у нас даже может быть это качество, я имею в виду, например, гиперэмоциональность, но мы хотели бы его больше развивать, и мы осознаем, что мы такие же, либо мы там лучше, хуже, неважно, но вот мы хотели бы быть как этот человек, хотя мы это принимаем, но нам хотелось бы точно так же, это зависть. Вот, поэтому наша непроявленность в чем-то, да, она, ну, как правило, это так. Как правило, это так и работает здесь. Просто нужно, я советую обратиться к каким-то специалистам, которые, может быть, если вы сомневаетесь, чуть поглубже копнут. И психологи там, может быть, наставники, кто угодно, кто вас лучше знает, и вы дойдете именно до того чувства, которое отражается в другом человеке, то есть вот это непринятие. Это не обязательно зеркально. Что-то вы не принимаете, да, но вопрос что? Пожалуй, так, да.
1: Да, спасибо. Многие вопросы, конечно, это вопросы прежде всего к самому себе, и в них еще предстоит разобраться, задав себе честные вопросы, но вы даете нам направление. Спасибо вам большое за это. Ну, следующий вопрос тоже мне очень нравится. Как сохранять баланс между духовным и материальным, не заваливаясь в ту или иную сферу? Хочется быть успешным в этом мире, и при этом, чтобы было время на духовную практику и внутреннее развитие. Обычно одно другому мешает.
0: Все, есть некоторые писания, которые это раскрывают, например, Бхагавад-гита та же. Там есть множество стихов на этот счет, как это как два крыла у птицы, да. То есть, соответственно, есть наши обязанности в жизни, в обычной жизни, то, что называется дхарма. И они проистекают из наших желаний, из наших качеств. И мы должны их поддерживать, с одной стороны. С другой стороны, мы должны вкладываться в прямые, ну, в прямую практику, духовную практику и уделять этому время. А баланс ищет каждый сам. Это здесь нет какого-то универсального ответа. Идея просто в том, что, как правило, это происходит по опыту так, что человек начинает вплетать в свою обычную жизнь материальную, духовную практику больше и больше, шаг за шагом. И это, если он правильно это делает, уделяет этому правильное время, там утреннее время, либо какое-то выделенное время одно и то же, то у него уходит так называемое, вот если знаете, вот этот квадрат важное, неважное, срочное, неважное и так далее. У него уходят дела из квадрата неважное, несрочное. Ну, то есть, или то, что называется тамагуна, да? Гуна невежества. Вот это невежество и праздность, она уходит, и на место его приходит духовная практика. То есть человек становится очень эффективным, очень собранным, при этом расслабленным, он оставляет свои домашние дела, он оставляет время немного для отдыха, и постепенно наполняет себя духовной практикой прямой. А как именно нужно смотреть на вашу жизненную ситуацию, потому что я ее не знаю, здесь все зависит от загрузки, все зависит от времени, ресурса, много от чего на самом деле. И ну, здесь на духовную практику каждый выделяет определенное свое время, зависит от вашей веры, от вашего вкуса. Но, как правило, например, опять же, вот дополню, что если мы в утреннее время занимаемся духовной практикой, да и вечернее, в общем, тоже дополняем, то вот утреннее время — это время гуны благости замещают другие. То есть эффективность ваша становится намного выше, и вы, соответственно, за час с утра делаете то, что вы бы сделали за 2-3 часа вечером. Поэтому за счет этого экономится время. Плюс приоритеты. Сейчас, например, у вас могут быть приоритеты, это семья, дом. Приоритеты имеются в виду эмоциональные, не с точки зрения того, что вы делаете, а с точки зрения, кому вы сердце отдаете эмоции. Со временем вы будете дополнять отношениями с Богом вашу материальную жизнь, она будет расширяться. У вас ресурс будет как бы увеличиваться, и практически вы ничего не будете терять. Это некий второй этап. Ну и в какой-то момент, когда наступает уже действительно серьезный вот кризис материального и духовного, но это на самом деле это очень высокий уровень, когда у вас очень много духовного, и вы не хотите терять материальное, тогда может, да, вот некий диссонанс входить. И тогда вам нужно будет от чего-то уже материального реально отказываться, то есть прям вот снимать с себя какие-то обязанности, и тогда высокий на самом деле уровень. Не спешите туда, начните с простых вот таких вещей, которые мы сейчас обсудили.
1: Благодарю вас. Вот следующий вопрос. Чувствуется, что нашему слушателю нужна помощь. Понимаю, что это более узкоспециальный вопрос, но как работать с паническими атаками? Появились после нескольких атак беспилотник, и теперь на каждый громкий шум появляется страх.
0: Не специалист в этих вещах и, ну, не имею привычки и правила это неправильно отвечать на те вещи, в которых не разбираюсь, тем более таких достаточно узких. Лучше обратиться к специалистам, психологу, психиатру и так далее. Я знаю, что это ватадоша, это определенная тревога и тревожность. А конкретно как с ней работать и как превзойти это, то лучше к специалистам, потому что не подскажу. Это лучше к профессионалам обратиться, к психиатру, например.
1: Согласна с вами, что лучше получать квалифицированную помощь, особенно если это выражается именно в панических атаках. Это уже особая форма проявления наших страхов. Но вот хочется тогда поговорить о страхах. Вот что делать, да, если есть всем нам свойственный страх, да, перед смертью? Как правильно работать с этой темой, чтобы это тебя не тяготило?
0: Страх... Давайте на глобальном, давайте от глобального к локальному. На глобальном уровне страх – это недостаточная вера в дух, в духовность и недостаточное отношение с Богом. То есть страх – это, есть такое выражение в Писаниях, это награда за слабую веру. Это глобально. То есть если мы больше беспокоимся о жизни и все, что с ней связано, а не отношениями, например, наши духовными, не то, как мы реализуемся как души, это значит, что пока мы больше себя связываем с этим миром и с телом, с миром, с отношениями и так далее. Это не проблема, просто нужно это понимать. А вот дальше нужно спускаться и смотреть, от чего вы боитесь и от чего. Как правило, эти страхи делятся на несколько категорий. Первое – это то, что произойдет не то, как мы ожидаем, даже произойдет что-то, что мы не проконтролируем, это причинит мне какой-то вред, мои ожидания, мои планы не сбудутся, я, соответственно, что-то потеряю, я буду несчастлив. Это тоже совершенно нормально, любая, по Писаниям, любая джива, любая душа ищет то, как избежать страданий, как получить наслаждение в этом мире, это тоже совершенно нормально. Но разница заключается в том, что когда мы занимаемся духовной практикой, то мы этот способ получить наслаждение, избежать страданий, а страх – это прежде всего страх страданий. То есть чего мы боимся? Что будут какие-то проблемы, страдания, что-то произойдет не как мы хотели. Вот если это человек, то есть решает эти вопросы в связи с Богом, есть такой стих о том, что тот, кто понял, что я верховный повелитель, и владыка всех живых существ, это Господь говорит, что я друг и благодетель, и тот, кто наслаждается всеми дарами, всеми ягами и так далее, то есть всем благоденствием, то, что им преподносится. Ну, по-простому говоря, тот, кто понимает, что я верховный наслаждающийся, я верховный контролирующий, я верховный благодетель, и я друг всех живых существ, тот избавляется от всех страхов и всех беспокойств. Я немножко мой вольный перевод, там по-другому говорится, но я так расширенно. Вот. И поэтому что это раскрывает? Это раскрывает то, что мы хотим здесь максимально насладиться, и у нас есть ожидания, и у нас есть страхи, что это не произойдет. Мы хотим здесь проконтролировать, чтобы все было, ну не все, но что-то, да, я, может быть, слишком глобально говорю все, но что-то, какая-то ситуация, чтобы была по-нашему, или не случилось так, как мы не хотели бы, например, это тоже контроль. И третье, что мы хотим причинить какое-то добро, ну, скажем так, дать какое-то добро, либо мы ожидаем это добро в отношении себя. И тогда мы тоже боимся, что это не произойдет, либо не произойдет так, как мы хотим. Вот, в принципе, вся этимология страха. любых страхов. И нам нужно просто со временем приходить к тому, что, скажем так, этот мир, он не будет оправдывать всех наших ожиданий. Ну, так я мягко говорю. Мы будем к этому приходить и будем понимать, если мы будем изучать Писание, будем духовно практиковать, что, ну, цель этого мира немножко для другого. Она для обучения нас, она для связи нас с Богом, для того, чтобы мы развивались и понимали, что есть лучшие места, лучшее место, есть лучшие отношения, более великие, более чистые с Богом и так далее. То есть и через вот эту практику, через жизненный опыт мы это будем раскрывать. И будем осознавать, что мы души, будем осознавать, что мы в какой-то мере не принадлежим этому миру или в большей степени. Опять же, я так немножко мягко говорю, потому что мы, в общем, совершенно не принадлежим этому миру, если так философски брать. Поэтому чего бояться? Вот. И вот со временем, вот через эту эволюцию сознания, я сейчас обрисовал вот эту эволюцию сознания, мы придем к тому, что, ну, к тому, что страхи эти будут уходить. На бытовом обычном уровне, на бытовом уровне нужно просто доверять больше Богу. Вот все, что я сейчас сказал, подытожив, можно сказать, что больше доверять Богу, меньше доверять себе, полагаться на карму, на какой-то русский авось, либо там не русский, либо на случайность и так далее. Доверять Богу, проверять эти отношения, и тогда страхи со временем будут уходить. Потому что, конечно, если наша опора в социуме, в людях, в работе, в зарплате, в квартире и так далее, это очень ненадежно. Тогда, безусловно, будут страхи будут оставаться. Думаю, что так.
1: Да, спасибо. Действительно, мы сотканы зачастую из страха, они сковывают нас, мешают нам жить. Здорово, что есть инструменты, которые помогают на глубинном уровне с ними разобраться. И главное из них – это, конечно же, духовная практика и развитие своих отношений с Богом. И вот в чем-то об этом следующий вопрос. Разве все не по карме, те же страдания и кризисы, или их можно уменьшить? Просто всегда вспоминаю фразу, что путь к Богу лежит через терни. Мол, что без страданий не постичь Бога. Так ли это?
0: Путь Бога лежит через терни, через уроки. Через уроки испытания, назовем так. Потому что нам нужно что-то понять и измениться. То есть природа, как говорят, чтобы быть, например, ну, иметь свойство огня, нужно быть раскаленным прутом, да, или там, чтобы быть рядом с солнцем, нужно иметь свойство солнца. И, соответственно, мы пока не имеем качества и сознания Бога для того, чтобы приближаться к Нему. Это нас самих будет отдалять, обжигать. Поэтому мы должны измениться, и вот эти так называемые тернии и эти уроки, испытания, как мы говорим, они нас меняют и преобразуют, трансформирующую роль дают, если мы их правильно проходим. И благочестивый человек, он тем отличается, что когда к нему приходят какие-то испытания, какие-то задачи по жизни, он в них видит руку, предназначение Бога о том, что вот здесь я обращаю твое внимание, меняйся. А будет ли это страданиями? Во многом, кстати, это зависит от нас, потому что страдания — это когда нас тянут наверх, а мы сопротивляемся. Грубо говоря, если мы просто отпустим контроль, отпустим свое мнение и доверимся Богу, и доверимся вот этой веревке, за которую мы уцепились, то страдания будут уменьшаться. То есть страдания — это что ли сопротивление, как электрический ток, который идет по разным металлам. Да? Я уж не помню, какие металлы, по-моему, золото и серебро, наименьшее сопротивление. Чем меньше сопротивление внутреннее, ну и по действиям, тем меньше будет страданий. И тем меньше будет некий нагрев. Вот я такую хорошую аллегорию сейчас вспомнил, аналогию услышал. тоже от знакомых о том, что если вы через железо либо через что-то передаете ток, будет, или вольфрамовая лампочка, да, будет очень серьезный нагрев, потому что очень высокое сопротивление, и тогда вот это и есть страдание. А касаемо того, что все по карме либо не по карме, карма очень широкое понятие, очень широкое, и туда много чего включено. Можно ли уменьшить их? Их можно уменьшить в той мере, так, может, парадоксально отвечу, в той мере, в которой вам предназначено по карме. Ну, то есть мы прилагаем усилия, стараемся, и мы не можем немножечко сдвинуть эти страдания, страдания, скорее, которые нам приходят как посылочка, например, с прошлых жизней, либо с этой, как вот посылка действительно это кармическая. Тогда мы можем их немножко уменьшить, но наша способность их уменьшать тоже зависит от кармического потенциала. То есть он ограничен. Ну, к примеру, нам суждено, там, я не знаю, чем-то болеть, мы сужаем диапазон болезни, там, время болезни, симптомы. Ну, мы, например, болеем, но меньше. Мы вкладываем усилия, там, занимаемся профилактированием и так далее. Мы будем просто меньше болеть, мы будем, если это прописано. Это один тип. Но второй тип есть непосредственно так называемые испытания от Бога, о которых вы тоже говорите. Это другой тип совершенно, когда Бог, используя наши кармические реакции, нашу карму, уже дает нам уроки. И мы их также проходим, но мы понимаем, что это от Бога. И в этом случае это все равно как любящий отец, который наказывает и ведет своего сына. Это принципиально другая разница с тем, что приходят какие-то проблемы, испытания для беспризорника. Потому что беспризорник, он один, он знает, что он чувствует, что он никому не нужен, тогда это совсем другое. Его бьет жизнь, и там... Кстати, говорят, что в таких страданиях, вот когда человек не связан с Богом, там нет ограничений как бы снизу, там нет дна. Вот это самое страшное, потому что человек может очень сильно упасть и очень сильно деградировать. Тогда как те испытания, те проблемы и сложности, которые приходят от Бога, как уроки, как некое излечение, они, то есть, ну, скажем, нас подхватят. Даже если мы будем деградировать и падать, нас подхватят. И поэтому здесь это менее болезненно, особенно если мы искренне хотим их пройти. Вот. И ощущения совершенно разные. То есть, когда эти испытания и сложности от Бога приходят, вы чувствуете отношения, вы даже в этих проблемах и болях развиваете отношения. Даже в испытаниях вы развиваете отношения, привязанность к Богу, вы чувствуете руку Бога, Его какую-то поддержку, что несмотря на все сложности и все проблемы, Он все равно вас ведет за руку и поддерживает, а где-то даже несет. Наверное, так.
1: Как вдохновляюще звучат ваши слова, и снова мы возвращаемся к нашим отношениям с Богом, и без них никуда в любой сфере нашей жизни, а мы сегодня рассматриваем абсолютно разные, от глобальных вопросов до жизни, каких-то вот таких вот этапов, и как раз один из этапов сейчас проходит наша слушательница, и она спрашивает нас: я не замужем, и очень не хочется выходить замуж только из чувства, что мне нужна защита, и чтобы я не работала. Как прийти к этому гармонично, а не из страха?
0: Если нет желания, если вы... вопрос, что вас победит? Страх? Либо вера? То есть вот вопрос в этом нужно, мне кажется, разобраться. Если вы боитесь, и этот страх вам не дает возможность действовать, жить полноценно, гармонично и так далее, то это нормально получает для женщины вообще защиту от мужа и так далее. То есть это некая естественная потребность, некая опора, пусть даже там не абсолютная, но все равно некая опора и поддержка — это нормально. То есть мотив, чистый мотив о том, что только из страха и только из некой вот этой неполноценности, так сказать, ограниченности и так далее, Это хороший, чистый мотив, безусловно, но сможете ли вы его поддерживать? Безусловно, мы должны вступать в отношения ресурсными, как это сейчас модно называется, соответственно, не только из дефицита. Постарайтесь принести этот ресурс себе, постарайтесь стать для начала, попробуйте, по крайней мере, посмотрите, что из этого получится, попробуйте стать более ресурсной и внутренне самостоятельной, скажем так. Но смотрите, как у вас это будет проходить, потому что это не очень естественное положение для женщины. И если вы сможете, отлично, если нет, ну, значит, нормально принять где-то покровительство, прибежище и так далее. Ну, думаю, что так.
1: Да, благодарю вас. Мне хотелось от себя задать вопрос. Мы очень много говорим об отношениях с Богом, об этой вере. Хочется понять, на чем же вообще она основывается. То есть как это сделать чем-то настоящим и глубоким, потому что мы все иногда верим по чуть-чуть или в трудный момент, а как сделать отношения с Богом не просто частью своей жизни, а вот такой вот пронизывающей нитью, которая помогает в кризисные моменты и всегда с тобой и в моменты радости и счастья.
0: Вера — это сплав теории, того знания, которое мы получили, знания из Писаний. Это принципиальная разница. Это не есть логика Шрадха, есть шастрия Шрадха. Это на санскрите логика Шрадха — это вера от людей, либо социальная вера во что-то. Она может до какого-то времени нас вдохновлять, ну, на обыденном таком вот человеческом уровне. Это вера в том, что если соблюдать какие-то обычаи, обряды, там, ну, не знаю, там, перекрестившись или еще что-то, вы получите какой-то результат. Вот это такая социальная обрядовая вера. Она часто не подкреплена, это просто обычаи, обряды, условно. Вот. А нужно, чтобы мы изучали Писание, серьезно под руководством изучали Писание и понимали, как оно должно быть естественно на самом деле. И для начала в теории, просто в теории, что мы должны понимать, вот будет, оно должно быть так. Вот Бог такой, я такой, у нас такие-то отношения, но так, мы слушаем лекции, понимаем, ага, это теория. Дальше мы это практикуем. И мы потихоньку отпускаем свой контроль и проходим этапы доверия и предания Богу. Предание означает, что я отпускаю свой контроль и доверяю Ему не слепо, но проверяю ваши отношения, да, молюсь, обращаюсь к старшим, получаю руководство, как мне действовать, и проверяю это. Согласованно с Писаниями проверяю. Тогда эта теоретическая вера, она подкрепляется практикой. И эта практика дает нам опору. Мы вера, то есть она, получается, основана на вашей практике, а ваша практика основана на проверке Писаний. Тогда эта шастрия шрадха проверенная, реализованная. И тогда у вас есть конкретный опыт, что Писания не врут. И поверьте, такой веры очень мало, к сожалению. Потому что, во-первых, люди не очень изучают Писания, во-вторых, они их не очень проверяют и практикуют. Не все живут по ним. Поэтому Бог говорит, что нужно, там, не знаю, соблюдать 10 заповедей, либо делать какие-то практические вещи, служить людям и так далее, поддерживать, исполнять свои обязанности, дарму и так далее. Есть куча стихов на эту тему, соответственно, мы их изучаем, мы их практикуем, мы это делаем, смотрим на то, как это происходит, смотрим на отклик. Но если мы себе, например, придумываем что-то, что Бог в любом случае нас защитит, либо если я буду делать вот такие вещи, не буду делать такие, Он тоже меня защитит, поддержит. Но вы задайте себе вопрос, а где вы это взяли? Если вы нигде это не взяли, просто кто-то вам сказал, опять же, в конечном счете все это должно быть с опорой на святых, а святые это также берут из Писания. То есть это либо лекция авторитетная, либо писание о том, что вот должно быть именно так, если я буду действовать. И будет такой-то результат. То есть это не придумано. Если придуманная вера, она очень быстро разрушится, и она обидна в том, что в какой-то момент мы перестаем отличать, откуда мы какие-то вещи набрались. Мы проверяем, это рушится, и мы разочаровываемся в духовной практике. Хотя на самом деле она основывалась просто на каких-то измышлениях. Ну, если понятно, о чем я сказал, могу чуть поподробнее расшифровать.
1: В целом понятно, просто хочется понять, как вот, да, из знаний эта вера, она приходит на какой-то вот практический этап, когда это уже неотъемлемая часть твоей жизни, твои отношения с Богом.
0: Ну, Господь, например, говорит, что лучше исполнять чужой, свой долг лучше, чем чужой, да. И, соответственно, мы выбираем свой долг вместо чужого, начинаем практиковать и смотрим на то, что происходит в нашей жизни. А Господь говорит, что нужно там соблюдать какие-то заповеди. Мы не соблюдаем, например, заповеди и смотрим, что происходит в нашей жизни. То есть мы просто практикуем то, что описано в Писании, вот и все. И тогда мы получаем поддержку. То есть есть несколько правил Шаранагати, предания так называемые. И там первые два — это отвергать то, что неблагоприятно для отношений, для служения с Богом, и принимать то, что благоприятно. Самые простые вещи из Писаний. Соответственно, мы это делаем, мы смотрим на наши отношения. В таком случае Бог дает защиту. Он видит, что ты как бы стараешься быть под его покровительством, а не просто под чем-то. То есть это просто нужно практиковать, но, конечно же, нужен кто-то старший, нужен какой-то духовный духовник, наставник и так далее, который будет вести, потому что мы сами, нам очень сложно действительно слова Писания, теорию перевести в реальность, ну, как это пошагово делать, что с этим делать. Вот таким образом.
1: Да, спасибо большое. Я думаю, это такой этап, который никогда не заканчивается. Это прекрасно, потому что отношения с Господом можно всегда увеличивать и идти в глубину. Хочется еще несколько вопросов слушателей озвучить, пока у нас есть время. Тоже чувствую, что нужна поддержка вот нашей слушательницы, которую зовут Тамара. Так она нам пишет: «Мои последние полгода были омрачены несколькими болезненными для меня событиями, как будто черная полоса в жизни. Как работать с этим и как это правильно воспринимать? Чувствую, что это негатив, как облако просто постоянно окутывает меня».
0: Понимаю вас, Тамара. У меня тоже много было испытаний за последние 3 года. Очень разные, очень сложные, разнообразные, разного типа. И в какой-то момент чувствуешь, что как будто некие моральные силы, наверное, да, такие иссякают, что ли. Как будто, как это, все будет плохо, и плохо будет все, да, то есть такая мантра приходит. Я обычно переключаю, для начала я переключаю сознание с этих проблем на что-то позитивное, но не в смысле кино посмотреть, хорошее настроение. Но это тоже иногда спасает от мелких вещей, но нужно какую-то позитивную занятость найти, в идеале занятость по природе, ну, то есть свою, которая нравится, которая вдохновляет и связанная с другими людьми, которые могут подпитать, которые могут дать позитивное какое-то отношение, вкус, альтернативу жизни. И в идеале, чтобы эта занятость и давала некие перспективы, так называемый дофамин, то есть то, что я делаю то, что меня вдохновляет, потому что я понимаю, что это даст мне что-то позитивное в будущем. Это дофамин и дальше серотонин. Это дает гормоны, это дает вдохновение, что есть выход. То есть ты находишься в лабиринте, находишь какой-то выход и идешь к нему, и вот сами даже вот эти первые шаги, они уже начинают вдохновлять, что я иду, у меня есть альтернатива, я могу найти новый путь. То есть на самом деле интересно, мозг устроен, что если он видит какой-то новый путь, причем мы даже на самом деле мы не знаем, какой это путь, к чему он приведет, там, неважно, но вот если он новый, если он вдохновляющий, то это надежда, это дает надежду, некую веру. Конечно, в идеале, чтобы он был связан с какой-то духовной практикой, с духовными людьми, потому что тогда вы точно не разочаруетесь и не будете в проигрыше. Вот, потому что если это какой-то материальный очередной путь, это может быть, ну, так, непонятно до конца. Вот. А что еще можно сказать? Иногда помогает, я смотрел свои гороскопы. Я аналитик больше такой социальный, и поэтому я когда вижу какие-то вещи, которые, ну, написаны, я смотрю свой гороскоп, я понимаю, это временный этап, он сейчас будет там 1.5-2 года, это понятно. Да, будет сложно, нужно обратить на это внимание, вот на это тоже учесть. И я понимаю, что это пройдет. Да, и это тоже пройдет, это временно, это жизненный этап, это не конец жизни. Вот, это просто нужно преодолеть, на чем-то сконцентрироваться. Если есть хороший астролог, он скажет, на что обратить внимание, на чем сконцентрироваться, какие есть возможности в этот этап. Есть какие-то сложности, например, там период Сатурна какой-то там у меня был, да, но есть возможности углубиться в духовную практику, в знания, в преподавание, попрактиковать какой-то аскетизм там и так далее, уйти немножко в себя, такое затворничество, ну, в какой-то мере, да, вот, и это будет позитивно со временем, вы проходите это просто как виток жизни, не конец жизни, а просто некий виток, что дальше будет выход. А что еще можно сказать? Для людей, которые ориентированы на разум, я разные варианты просто даю, что вам откликнется, ориентированы на разум, позитивно знать, какие уроки, какие важные трансформации в этот период должны пройти, зачем эти вот испытания и проблемы к вам пришли. Если вы знаете зачем, знаете и доверяете Богу, вы понимаете, что это благотворно для вас, что Он лучший друг, и что эти испытания вам нужны, либо какие-то сложности нужны, вы, если хотя бы в теории это понимаете, вам становится легче, потому что означает, что вы пройдете и дальше вы чему-то научитесь, это некая школа жизни, то есть вы тогда начинаете воспринимать это как некое обучение позитивное, которое связано с Богом, а если он лучший друг, то это будет разрешиться позитивно. Но, конечно, для этого нужно быть, ну, это уже некий этап, когда человек верит, что он лучше друг, что пройдя эти уроки, пройдя эти какие-то сложности, я чему-то научусь. Это некая ученическая позиция, она, конечно, такая ресурсная, для этого нужно силы нужны. Нужно, конечно же, заручиться поддержкой верящих, которые верят в вас, людей, которые вдохновлены вами, которые могут дать поддержку любым способом, психологическим, социальным, каким угодно, которые видят вас позитивным образом, может быть, даже лучше, чем вы есть и так далее. То есть, скажем так, которые могут в перспективе вас увидеть, которые могут вас вдохновить. Это важно. Поддержка это очень важна. Не зря все психология каких-то избавлений от зависимости и так далее на Западе, она шла и идёт от групповой терапии на избавление от наркотических зависимостей и все остальное. То есть вот эта групповая поддержка, она очень много энергии дает. Мы очень социальные, и мы очень отношенческие люди, даже если мы какие-то интроверты, я по себе знаю, все равно вот эта групповая поддержка, она дает очень много, много. Ну вот, пожалуй, что так.
1: Интересное направление развития, решения этой проблемы. Спасибо вам тоже. И мне кажется, последний вопрос на сегодня успеем озвучить. Его задает девушка, но мне кажется, можно рассмотреть его для мужчин и женщин, потому что всем нам это состояние, естественно, хочется чувствовать. Итак, нас спрашивают, как быть счастливой, независимо от обстоятельств? Или негативные эмоции – это тоже нормально? Тогда как их проживать правильно?
0: Негативные эмоции – это тоже нормально. Мы не можем испытывать только позитивные. Проживать их правильно, прежде всего их проживать. Ключевое слово – проживать. Не блокировать. Самая большая проблема, что мы их держим в себе и блокируем. Мы думаем, что мы как бы их не выдержим. Не выдерживаем и не выдержим. Мы думаем, что если я пропитаюсь, что если они пройдут в тело и так далее, они меня разрушат. Нет, на самом деле они у нас разрушат, если мы их заблокируем в себе, не дадим выход и будем отрицать. Вот это отрицание и блокировка по себе, знаю, это ведет к психосоматике, это ведет к разрушению тела, поэтому негативные эмоции — это нормально. Вы разрешаете их, чтобы они были, чтобы они проживались. Ну, конечно, старайтесь как бы гармонично это делать, чтобы не разрушить отношения с близкими и окружающими. Но, тем не менее, это нормально. На одних вот эта современная психология, что только на позитивных эмоциях, нет, это невозможно, это утопия. Это ведет к еще большей фрустрации и разочарованию. Нормально совершенно испытывать негативные эмоции. Просто это нужно, знаете, как к ним относиться. Бывают волны. Вот бывает волна поменьше, бывает побольше. Бывает грязная, бывает чистая. Бывает холодная, бывает теплая. Вы не контролируете волны, понимаете? Это... Вы можете их перенаправлять, вы можете по-разному к ним адаптироваться. Со временем вы научитесь адаптироваться и регулировать их. Но для начала, особенно в молодом возрасте и так далее, гормоны бушуют, эмоции бушуют, и поэтому, конечно, нас кидает, нас просто главное удержаться на волне, и чтобы они нас не захлестнули. Вот. А касаемо не зависеть от обстоятельств, мы не можем, у меня, к сожалению, или к счастью, я не знаю, у меня есть один простой ответ. Если мы не занимаемся духовной практикой, если мы не связываем свою жизнь с Богом, то мы не сможем, я не знаю, я сейчас перебираю в голове какие-то способы, я не знаю ни одного способа, как не зависеть от обстоятельств, потому что обстоятельства — это наша карма. И карма к нам приходит автоматически, вне зависимости от того, хотим мы или нет. Это тоже одна из серьезных заблуждений современной психологии. Что я пожелаю, то и сбудется. В теории – да, но не завтра это сбудется. И благочестия вашего может на это не хватить, чтобы это сбылось, либо не сбылось и так далее. Поэтому я там пожелаю Вселенной. Ну, Господь, конечно, исполняет наши желания, но не до такой же степени, чтобы все, извините, хотелки исполнять. Поэтому здесь подход простой, что приходит того, что мы заслуживаем, те посылки и бандероли, которые уже отправлены ранее. Мы, соответственно, они ставят нас в какие-то обстоятельства. Эта карма нас ставит в какие-то обстоятельства, в какие-то отношения с людьми и так далее, и так далее. И чтобы от этого не зависеть, ну, один из вариантов, вот единственный такой, может быть, житейский, это уйти в какую-то другую деятельность, если вам позволяет, опять же, ресурс, и попытаться, ну, условно, если у вас провал, например, в социальном, опереться на физическое, заняться спортом. Ну, вот как сейчас обычные люди, как бы не практикующие делают, да. А если у вас проблема с карьерой, заняться образованием. Если у вас проблема в семье, заняться карьерой. То есть они как бы переключаются. Это, ну, но это все равно зависимость от обстоятельств, но она меньше. Но глобально, когда у вас все вот эти стороны разъезжаются, что называется, из-под ног уходят, то единственное, что это положится на дух, то, что вы душа. И чем больше вы в это верите, чем больше у вас это реализовано, чем больше вы понимаете, что, ну, глобально этот мир не может вам причинить никакого большого вреда, и самое главное, что у вас есть позитивная альтернатива духовного счастья, тогда вы не будете от этого зависеть. Потому что духовное счастье, оно перекрывает материальное, оно отрывает от... Почему мы еще зависим? Потому что мы эмоционально привязаны к, ну, к какому-то материальному счастью. И поэтому, если это все рушится, то, соответственно, у нас как бы жизнь рушится. Но если у нас жизнь духовная, если у нас духовные эмоции, у нас духовный вкус... Он не зависит напрямую от материи вообще. Он зависит от наших отношений, духовной практики. Это может быть на пустом месте. Вы можете с такими же, как вы, выезжать на какие-то ретриты, либо куда-то тратить там 3 копейки, ну, то есть мало. Для этого не нужно ничего сильно материального. И какие там обстоятельства происходят в жизни, в остальной, поверьте, вы об этом забудете. Вы совершенно, ну, то есть духовно практикуя, вы просто об этом забудете. Вы эмоционально будете оторваны. И, например, когда у человека неудачи на работе, либо в семье, либо еще что-то, если у него все хорошо с практикой, с духовной, если у него хорошо с духовным вкусом, У него есть альтернатива. Эта альтернатива эмоционально вам все перекроет. Просто все перекроет, потому что мы очень эмоциональны. Но если у нас ее нет, то если у нас эмоции в этих обстоятельствах материальных, ну, то, конечно, вот так оно и будет. Так что духовная альтернатива эмоционально, духовный вкус, это вот, мне кажется, это самое главное в этом.
1: Да, безусловно, и мне очень нравится, что это не просто 50 или даже там 60% наших эфиров были посвящены духовной практике, а это какое-то всеобъемлющее такое вот мерило, насколько мы можем быть счастливы в этом мире, оно зависит от того, насколько мы близки к Богу и к нашей естественной сути, к нашему состоянию как души. Поэтому спасибо вам большое, Александр, что не просто напоминаете нам об этом, а ставите это во главу нашей жизни, во главу всего обсуждения. Поэтому спасибо вам большое. Я уверена, что теперь с новыми силами лично я и наши слушатели пойдут в кризисы, которые так или иначе приходят в жизнь каждого из нас, а мы уже теперь будем подготовлены встречать их и знать в первую очередь, к кому обращаться и где искать силы и поддержку. Спасибо вам большое за это.
0: Спасибо вам, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели. Надеюсь, что мы будем их профилактировать, если они будут приходить, эти кризисы, будем их легко и воодушевленно проходить. Спасибо, удачи вам.
1: Благодарим вас, желаем хороших выходных вам и нашим слушателям. Ну и, конечно же, всегда ждем на волнах Видорадио. До свидания.
0: Спасибо, до свидания, спасибо.

0: Ведорадио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей.

на первом этапе много очень материального опыта, и поэтому сложно совладать вообще с духовной жизнью. Вот. И человек, естественно, чувствует, что его духовные возможности не сильно ограничены, что он не может, ну, не может сделать что-то такое серьезное или большое в своей духовной жизни. Вот. Но второй перевод, он говорит, что ну, победа несомненно будет, ну, несомненно будет за духовной составляющей. Вот. И как бы, ну, и люди, они ну, часто думают, что ну, так вот можно прожить всю жизнь без духовной, ну, без духовной практики вообще, ну и ну, в конце жизни вот как-то ну, поменяться. Но вот этот стих он рассказывает, что ну, не так просто, что нужно ну, определенный буфер в начале, какое-то время, довольно-таки длительное, чтобы мы набрали силы, чтобы этот стих он перевернулся и стал наоборот. Да? Вот. В начале материалистичная концепция, она очень сильна, и только время ну, позволяет планомерно изменить свое сознание. Вот. И просто опыт духовный, ну, просто постоянное переживание, обдумывание чего-то, да? Ну, вот. Ну, может быть, даже не постоянное, но время от времени хотя бы, если мы, ну, если мы приходим к тому, что мы задумываемся о том, что происходит внутри, и пытаемся обрести тот или иной контакт с Богом, ну, через, ну, как бы в сердце, либо через какие-то внешние обстоятельства, вот, то, ну, то требуется длительное время, представьте, чтобы это, ну, чтобы просто стать нормально и ехать по духовной колее. Поэтому, ну, иногда абсурдно, когда люди, ну, присоединяются к духовной жизни, к той или иной, да, неважно, какая религия, вот, они, ну, они думают, что сейчас я просто, ну, как бы напрягусь. Ну, все правила буду следовать, ну, всем правилам буду следовать, всем, которые есть, да, всем, которые найду даже, не то, что которые, всем, которые вот я услышу, да, всех, всем этим правилам буду следовать. И вот быстренько это все поменяется. Да. У меня, ну, святым стану, сколько там, ну, месяц, два, полгода, это крайний срок вообще, что можно. Ну, а раньше люди, они как, ну, это сейчас, когда, ну, в принципе, такой, ну, рынок, духовных конфессий, разных духовных течений, он довольно-таки присыщен уже. Вот, а когда только в Советском Союзе начинали, ну, это начиналось, то люди думали, что вот месяц-два и реально вот все уже отчаливать можно из этого мира. Бросать якорь духовному. То есть, ну, как-то ну, это все было достаточно просто, люди пытались сделать, ну, там ротация была большая, там огромная была ротация духовная, как только ну, появились ну, и духовные, и псевдодуховные течения в Советском Союзе, ну, люди приходили, 2-3 месяца, там, полгода практиковали, уходили, потому что, ну, все-таки невозможно, что так, нужно длительное время, вот. Потом приходили новые, сейчас тоже, в принципе, ротация, но она побольше. Вот, уже люди там год, два, пять лет могут заниматься духовной жизнью какой-то религиозной конфессии, потом уходят, ну, или отходят, становятся пассивными. Вот. Из-за того, что сейчас, ну, немножко лучше обучение стало и немножко, ну, глубже уже преподают знания. Вот. Ну, так или иначе, такая тенденция, она будет прослеживаться до той степени, пока люди, они, пока люди не будут глубоко понимать, то есть ну, пока они глубоко не будут изучать, вот каждая из ступенек духовной жизни, эта ротация будет, потому что никто им не объясняет, что это нормально, когда лет 10 ничего не меняется, да? Или 20 лет ничего может не меняться, особо в сознании. Ну, по крайней мере, по субъективным оценкам. Ну, объективно-то нам ну, люди скажут, что мы изменились, но ну, нам-то как бы субъективно все надо ощущать. Вот, и поэтому... Ну, это нормально, что длительное время как бы внутри не видно прям каких-то таких явных перемен. Вот, и это все время нужно просто слушать. Вот. Ну, можно слушать Бхагавад-гиту, ну, слушать Кришну, что он говорит в сердце. Вот.

Когда Брахма вот создавал нашу Вселенную, да, из его тела начали выходить его сыновья, потому что Брахма же как бы в то время не было жены. Он сам появился из тела Господа, а сам Господь дал ему наставление, потому что Брахма, когда вот очнулся, то есть он сидит один на цветке лотоса, вокруг какая-то темная Вселенная, и, в общем, непонятно, что делать. И Брахма, в принципе, он не знал. Когда ребенок рождается, он же не знает, кто он, пока ему родители не скажут, кто он, пока он не начнет принимать какие-то модели поведения, которые ему дает общество. И Брахма, когда он вот так проснулся, а кто я, а что я, он получил знания непосредственно от абсолютной истины. То есть он услышал сначала звук тапа, то есть тапаси, аскеза. И Брахма совершал какое-то время вот эту аскезу. И когда вот во время этой аскезы он наконец осознал, кто он, да, опять же, вот Господь из сердца ему все это показал, он стал, естественно, как бы создавать Вселенную, и из его тела стали выходить дети, которые ему помогали вот в создании этой Вселенной. Из его ума вышел Нарада, великий мудрец, да, воплощение преданного служения Господу, ну и так далее. И было у него 4 сына маленьких, которые звали кумарами. Когда они достигли 5-летнего возраста, ну, по нашим земным меркам, то есть они были, конечно, не 5-летними, потому что они были 5-летними по летоисчислению полубогов. По земному летоисчислению им, может быть, было там сколько-то там сотен тысяч лет. Но они были вот такими маленькими, 5-летними. И отец же, он не только их воспитывал, он же им давал знания, чтобы они ему помогали строить Вселенную, обустраивать Вселенную. И вот достигнув этого 5-летнего возраста, они, в общем-то, поняли, что если они будут расти дальше, у них будут большие проблемы. Потому что им придется жениться, заводить детей, чтобы помогать отцу. А это значит, что их могут прельщать какие-то материальные желания, а в принципе для духовного процесса это не очень хорошо. И они сказали: знаешь что, дорогой папочка, в общем, это, конечно, хорошо тебе помогать, да, но мы вот решили, что нам не надо жениться, и мы больше не будем расти. Они, вот у них вид таких 5-летних детей, ну, конечно, размером они намного больше, чем современные люди, вот земляне, да, потому что они все-таки полубоги, но для полубогов у них маленькое тело, у них тело вот таких 5-летишечек. И они очень много медитировали, они были, ну, как бы занимались достаточно механическими способами совершенствования, но они прекрасно знали, что вот есть личность Вишну, которую, в принципе, их отец считает Богом. То есть вот из него вышел их отец, и, в общем, их как бы заинтересовало. А что же это за личность? Вот они это знают, типа, они познали как бы низшие предел Абсолюта, низший аспект Абсолюта, безличный Брахма. И они думали, что они достигли совершенства. Но они решили все-таки встретиться вот с этой личностью. И когда они поднялись в духовный мир, и они вот обладали такой способностью, вот они были настолько духовно совершенны, что они смогли преодолеть вот этот причинный океан, и они попали все-таки на духовную планету. И когда они увидели Вишну, то есть в Писании говорится, что они поняли возвышенность вот этого преданного служения и поняли сладость отношений с абсолютной личностью просто потому, что они вдохнули запах туласи, листочка туласи, которая лежит на стопах Господа Вишну. И после этого они поняли, что, в общем, того, что они достигли, на самом деле это только малая часть духовного совершенствования. Это точно так же, как вот человек идет, вот миллиарды воплощений, он идет от карма-йоги, гьяна-йоги, достигает совершенства гьяна-йоги, он идет к аштанга-йоге. И вот аштанга-йог, который, допустим, сидит в Гималаях, и он медитирует на свердушу у себя в сердце. Он аштанга-йог, он, в принципе, имперсоналист, он занимается чисто как бы механическим развитием любви к Богу, и он думает, что вот Господь безличен. И когда он у себя в сердце вдруг видит абсолютную личность, он понимает, что все то, что он имел раньше, оно вообще не стоит там ни грамма. Отношения, которые у него теперь появились с абсолютной личностью.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Это говорится, есть три способа обрести желаемое. Вот есть желание. Три способа существует. Первый способ называется мантра на санскрите. Мантра – это звук. То, что управляет умом. Например, у меня есть дочь, я ей скажу, дорогая, сходи и принеси мне вот то-то, то-то, то-то, то, что я хочу. Ну, она сказала, да, пришла и сделала. Видите, я при помощи звука просто достиг желаемого. Просто сказал, и это исполнено. А если я кому-то другому скажу, дорогая или дорогой, сделай то-то, то-то, скажи тебе, что он нанялся, нанялась тебе, что ли? С чего ради должен это делать вообще? Отношений нет, видите? Когда есть отношения, достаточно звукового обращения, мантра. А если нет таких отношений, тогда тантра, второй способ. То есть тантра – это честный труд. Так, нужны деньги тебе? А, ты хочешь деньги, хорошо, вот объем работы. Выполняешь срок вот такого качества, получаешь такую сумму. Договорились, договор, подпись, все. Работаешь, получишь тантра. То есть ты должен выполнять то, что я скажу. Уважать меня, слушать меня, выполнять все мои поручения. То есть поклоняться фактически. Тантрический способ – способ почитания, поклонения, как бы уважения. Выражается в служении, выполнении приказов. Это тантрический способ. Или как на работу устраиваетесь, это тантрический способ получать желаемое. Зарабатываем деньги, потому что вот есть объем какой-то работы. Мы там ни мама, ни папа, ни брат, ни сестра, ни муж, ни жена. Мы там работаем. Это тантра называется. И если это тоже не работает, кто-то не хочет честного труда, не может так вот, знаете, кому-то служить вообще, служить брат, прислуживаться тошно вообще, он революционно настроен. Тогда янтра. Янтра – это машина. Вы создаете машину и все. Вы ни от кого не зависите. Не нужно с ней договариваться, писать договор или просить. Кнопки нажимаете, она просто выполняет все, что вы хотите. Главное просто создать такую технику машину. Как компьютер, там кнопки нажимаете, как вот на природе кнопочку нажал, все, желание исполнено. Готово. Но лучший и самый благочестивый способ – это мантра, говорится в ведах. Вы просто общаетесь. И это происходит. Вы просто произносите слова, и это происходит. Потому что кому-то это близко. Кто-то хочет вам помочь. Кто-то любит вас. И вы также любите этого человека или этих людей. И на основе этого совершаются какие-то вещи. Например, все великие архитектурные сооружения мира, как они были созданы? Посмотрите историю. Были великие храмы. Настолько великие, что их строили поколения целые. А денег на таких храмов не напасешься. И невозможно было оплатить такой труд. Это люди делали бескорыстно, бесплатно. Вот как самые великие вещи делаются. Бесплатно. Все самое дорогое дается бесплатно. Солнце светит бесплатно, вы не оплатите это. Воздухом нужно дышать бесплатно, и воду пить нужно тоже бесплатно. Конечно, это тоже можно выгоду какую-то извлечь. Я согласен. А позже, когда люди не хотели больше служить своим хозяевам, их сволакивали туда. То есть вот это старая Россия, есть такой опыт. Их сволакивали, чтобы они строили эту тяжелую работу, выполнили бесплатно. То есть бесплатно, значит, без отношений, но просто вы викарно совершали, заставляли, потому что это храм Божий, вы должны это сделать. Эти люди, которые сволакивали силой, они убегали постоянно куда-то, они плохо работали. Их называли сволочной народ. Или сволоченный народ. Что это за народ? Это сволоченный народ. Вот он всегда убегает куда-то, не хочет ничего делать, он не хочет подчиняться, нет с ними отношений. Их вот только вот палкой можно заставить что-то делать. Потому что когда нет отношений, есть эксплуатация. И вся история нашей сознательной цивилизации, которую мы с вами изучаем, в основном это история эксплуатации человека человеком. И до сих пор все еще многие бизнесмены, они пытаются таким путем богатеть.

0: Оказывается, сознание в переводе с санскрита имеет две функции. Сознание означает знание себя. Это первое. И знание окружающего мира. Второе. Два аспекта у сознания. Разбираем первый. Опять-таки через чувства. Сейчас вы это все почувствуете. Очень просто. Скажите, кто помнит себя в молодости? Ну, кто-то помнит в возрасте 3-4 лет. Какие-то отрывки. Да, ну что-то там. Нет, ну с какого возраста ты себя помнишь?
1: Наверное, с 7-6.
0: Ну, с 7, да, хорошо. Пусть с 7. Ты была?
1: Да.
0: Я есть. Было в тебе? Я есть. Личность. Вот я есть. Скажите, вот это понятие «я есть» и «я личность». Ну, пусть мы называли себя Аней, Петей, да? Но на самом деле внутри у нас нет понятия. Вот. Но я помню себя, когда я еще не знал, что я Миша. Как я стою, вот качаюсь в этой люльке. Я есть, понимаете? Вот это есть понимание себя. Вот это «я есть», оно не меняется от нашего тела, согласитесь. Если бы не было зеркалов, если бы у нас были вот такие шоры, да? И мы никогда бы не видели свое отражение, свое «я есть» с 5 лет до 25 не поменяется, и до 50. Я есть. Я существую, и я личность. Все ощущают себя личностью. Но личность, что я индивидуальность, что я вижу все через призму своей индивидуальности. Понимаете? Это очень важный момент. Мы все видим через призму своей индивидуальности. И как мы все видим? Вокруг себя. Обращаете внимание? Весь мир нам кажется вокруг нас, но это же неправда. Мы внутри мира, а не он вокруг нас. Но мы его так ощущаем, правильно? Мы его так воспринимаем. Теперь представьте себе такую простую вещь. У нас есть руки, ноги. Это моя рука. Кого меня? Кого моя? Если моя рука, например, отрублена, моя личность качественно меняется? Качественно. Я есть как личность, разве уменьшится? Когда у нас было тело 5-летнего ребенка, я есть. И когда у нас тело, мы выросли до 2 метров, разве я есть больше стало? Я есть личность, осталось то, что отождествление поменялось. Я там шофер, я там то, но я личность та же. Я Петя стал шофером, я Петя стал врачом, но Петя тот же. В 2 года, в 20, в 30, в 50, правильно? Если нам сейчас тестостерона добавить, я смотрю на тех, кто примерно в моем возрасте, да, то мы себя ощутим как на 5, правильно? Но я есть и меняется, даже если мне 50, даже если мне 2 руки или не 1. Следовательно, понятие личности не связано с телом. Оно не связано. Я есть относится к нечто другому и не меняется во времени. Вот эти 2 вещи. Очень важный момент. Видите, немножко трансцендентного, запредельного, но ведь очень просто.

Kamigyar.

Сад значит вечность или бытие. Дух есть. Это самое существенное качество духа. Я есть. Так и я могу внутри себя обнаружить это желание жить, которое в конце концов идет из самого центра моего сознания. Центр сознания есть, я существую. Никто у меня этого отнять не может. Так, чит значит знание или понимание того, что я есть. Сознание того, что я есть, и то, что существует мир вокруг меня. И ананда значит блаженство. Природа души – сад, чит и ананда. Вечность, знание и блаженство. Но когда душа отражается в материи и начинает отождествлять себя с материей, а у души есть это качество отождествлять себя со своим отражением, то она, отождествив себя с чем-то непостоянным, пугается. Как люди боятся смерти. Почему мы боимся смерти? На самом деле ни один психолог никогда не смог объяснить самого фундаментального инстинкта. Инстинкта самосохранения. Почему мы боимся смерти? По очень простой причине. Потому что смерть противоестественна. Душа вечная, но она отразилась в материю, она знает, что тут все постоянно меняется. Она чувствует, что у нее все уходит из пальцев, из рук. И в результате этого, что случается? Душа хочет вечности, душа хочет знания, и душа хочет блаженства. Но где она их ищет? В материи. Она ищет эти три вещи, потому что это ее природа, но она ищет их в материи. И может она найти вечность в материи? Не может. Что с душой случается, когда она связывает себя с материей, отождествляет себя с материей? Она полностью сбита с толку. Почему она меняется? Душа неизменная. Все психологические кризисы, кризисы возрастные, с чем они связаны? Только с этим. Душа не может понять, тело поменялось. Так она неизменная. Кризис среднего возраста или подростковый кризис – это все переломные точки. Душа хочет постоянства. Почему косметика продается? Зачем косметика нужна? Только для того, чтобы иллюзию постоянства создать. Человек не может смириться с тем, что у него седые волосы появляются. Когда у моей мамы появились седые волосы, я наблюдал за тем, как она сидит перед зеркалом и выдирает их один за другим. Я не мог понять, почему она это делает. Она делает по одной простой причине. Она вечная, душа вечная, она ищет вечности. И когда она сталкивается со своей временностью, то она пугается. Люди ищут этой вечности или бытия в этом мире, и можно увидеть, что, в общем-то, это три основных желание или три основных тенденции человека. Зачем люди строят себе большие дома? Что такое дом для них? Символ бытия, символ прочности бытия. Им нужно обставить свое бытие так, как будто бы они никогда не умрут. Они думают, если у меня трехэтажный дом, то я буду жить вечно. Он тоже помрет, но в трехэтажном доме. Стремление к деньгам – то же самое тенденция психологическая. Люди пытаются защититься с помощью этого. Потому что, еще раз, нам хочется вечности. Вечность заложена в нас, и мы ее так или иначе ищем. И люди ищут знания, но ищут знания, опять же, где? В материи. Какая вещь в материальном мире сейчас доступная нами, а нам удовлетворяет эту потребность знаний? Интернет. Для чего интернет нужен? Почему люди так интернет любят? Потому что пух-пух-пух, ты все знаешь. Это та же самая вечная потребность знаний. И, наконец, самая главная потребность, самая высшая потребность, самая высшая природа души – это ананда или блаженство. И душа точно так же ищет блаженство, но где она его ищет? Опять же, в материи. Беда в том, и проблема души заключается в том, что она не может в материи найти ни вечности, ни знания, ни блаженства. И поэтому она всегда остается неудовлетворенной, и все психологические проблемы возникают в результате отождествления души с материей. Поэтому йога, объясняя причины страданий человека, а любая духовная практика должна в конце концов избавить человека от страданий.

0: Как начинается утро человека, который вот обладает йогическим знанием? Когда человек открывает глаза, то первое, о чем он, что ему нужно сделать, это помолиться Богу. То есть вспомнить о том живом существе, которому он испытывает наибольшую благодарность. Ну, в каждой религии эти личности разные, но в принципе вспомнить о Боге – это очень хорошо. Когда человек, проснувшись, вспоминает о Боге, то он получает его благословение вот на этот день. Потом йогин вспоминает, то есть молится девяти планетам. Он молится Наваграхе, девяти планетам Солнечной системы, влияние которых на его жизнь максимальное. Ну и затем, конечно, он выражает благодарность и просит благословения у земли. Как это выражается? То есть человек, когда встает, он должен с постели вставать следующим образом. Сначала пола касается правая нога, и когда пола касается правая нога, человек говорит мысленно мантру «Ом преодате пхуви намага». То есть, дорогая земля, приношу тебе свое почтение, пожалуйста, благослови меня. Следующее, что нужно знать любому человеку, ну вообще, что следует выполнять. Когда человек встал, необходимо побрызгать водой на кровать, потому что человек встал, но на кровати остался фантом в форме его тела. И так как ночь – это особое время, когда наиболее активны разные тонкие нематериальные существа, они под утро как бы прилипаются к этому фантому, и через этот фантом вытягивают у человека энергию. Поэтому очень многие люди утром чувствуют себя плохо именно потому, что вот через эти фантомы у них откачивается энергия. Попрыскав на кровать, можно разрушить этот фантом буквально за секунду. И вот эта связь оборвется, и человек будет себя чувствовать всегда с утра очень хорошо. Следующий пункт утреннего туалета – это волосы. Естественно, человек с утра расчесывает волосы. Выпавшие волосы подобны испражнениям, так говорят йогические писания. И желательно, чтобы они выпадали в одном месте. То есть желательно даже, чтобы это была ванная. Волосы лучше всего расчесывать в одном месте. Когда волосы расчесаны, то опорожняется кишечник. И есть такое строгое правило, которое основано на знании закона Вселенной. После опорожнения кишечника или после рвоты, то есть когда из отверстий сверху или снизу выжило что-то изнутри, необходимо почистить зубы и необходимо совершить полное омовение для того, чтобы вот тонкие нематериальные существа не прилеплялись к телу, не входили в это тело и не беспокоили ум. После того, как человек почистил зубы, необходимо почистить язык, потому что за ночь на языке и на верхнем нёбе откладывается очень много токсинов, которые, травят тело. В принципе, полное омовение желательно совершать и после опорожнения кишечника, и после мочеиспускания. Это очень важно. Но мы живем, в общем, в особых условиях, и по большей части это неудобно делать, поэтому йоги пользуются часто символическим омовением, которое состоит из следующих действий. То есть сначала нужно 5 раз побрызгать на стопы, вот, потом 3 раза побрызгать на голову, и когда человек брызгает на голову, он произносит имена Бога или те вот святые вибрации, которые ему нравятся. Что необходимо еще знать? Нужно обязательно мыть руки, стопы и лицо после улицы.
1: Наразин Мабандаге.